0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо астава қувқуҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ламбратин – средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
0: Рахами, телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио «Азия Плюс».
5: Идома дорад, шо барномаи мекунам, ман албатта мазарат мепурсам аз шумо, каме как нуқсони техники буда суб ва инҷо фикр мекунам ки бартараф шуд ва шумо оли моро хуб шунидан истодаед. Хуб, ва баъзан вақт бо паст шудани шиддати барқ, баъзан вақт бо хомӯш шудани барқ, баъзан вақт бо хомӯш шудани интернет, ҳамин гуна сигнали радиои каме как ноустувор мешавад, қатъ мешавад, пахш намешавад ва аз ин рӯ то ёфтани ин мушкил каме как фурсат در کار است. و امیدوارم که اولی خوب است شما بینید که ما رو میشنوید یا نه و ما صحبت رو ادامه میدیم. اینجا چند نفر شدند و نمیشتند که طریق اینترنت هم نیست، رادیو من کار نکرده استود است. خب اینجا طوری گفتم کدام یک مشکل تکنیکی بود و فکر میکنم که این حل شد و اولی درست شد. شما بینید که ما رو میشنوید یا نه. خوب، اما روز خوب بود، طبیب بولیده و کامیابی و برار سعادت رو براتون آرزو دارم و امیدوارم که اکنون ما این یون صفحه رو کمکک بهتر شروع میکنیم. رقم تلفنی ما 44-6-107-107 است و رقم تلگرام 828-4-0-107. بینویسید، زنگ بزنید، من البته انتظار زنگ های تلفنی شما هستم. خلاصه تبریک نوزیه میگوید، حرف بزن.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке робби гунар, мол аз адат беш. Яке босат гунар, дилтанго дарвеш. Нусири Хусрав.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: О, че хупки могу, Ромат? Гул, офто, апш, боз аллергия.
3: О, Ромазизам, и лоджаш хаст, аллервик, рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
2: Зуд, яны?
3: Хамаги, дар давоми си дахиха тасир мекунат. Як хаб дар як руз ва ту, 24 суат аз нишонагуи он озоди. Аллервик, хоболут намекунат, ва ба хайоти фаолона халал намерасонат.
2: Ба кудакон ха мумкин аст?
3: Ба кудакони аз дусу. و بولو و تموم بی اویلا بی خف است.
2: من بی تو چیکار میکردم ها؟
3: آلرژیک، حیاتی بی آلرژیه. از دورخونه ها پرسون شوید.
0: رقم تلفنی دوره رکلاما 41 41.

0: В техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: Соат дар Тоҷикистон 9.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. План наряд по призыву в стране выполнен на 84%. В России предложили освободить часть трудовых мигрантов от экзамена по русскому языку. В нескольких регионах республики предупреждают об угрозе сели. И далее подробности этих и других событий. За первые 10 дней осенней призывной кампании в республике план по призыву на военную службу выполнен на 84%. Об этом сообщило Министерство обороны. По данным ведомства, более 40 городов и районов республики уже досрочно выполнили установленные показатели призыва. Отметим, что осенняя призывная кампания стартовала 1 октября и продлится она до конца ноября месяца. МВД России предложило освободить иностранных работников, которых нанимают компании-резиденты территорий опережающего развития, от экзамена на знание русского языка и истории основ законодательства страны. Поправки распространяются на работников независимо от страны их пребывания, об этом пишет «Коммерсант». Как отмечается, инициатива направлена на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и ускорения социально-экономического развития таких территорий. А в России действуют более 90 территорий опережающего развития, где зарегистрировано свыше 1500 резидентов. На этих предприятиях создано более 140 тысяч рабочих мест, однако, как отмечают работодатели, они сталкиваются с нехваткой кадров. Лауреатами Нобелевской премии по экономике этого года стали американские экономисты Роберт Эрнест Холл и Майкл Вудфорд. Награду им присудили за разработку макроэкономических основ макроэкономической стабилизации. Как отмечается в сообщении комитета, Холл и Вудфорд разработали новые макроэкономические модели, которые помогают оценивать, как меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики могут смягчать экономические подъемы и спады. Синоптики сообщают, что в предгорных и в горных районах Сагдинской и Хатлунской областей, районов республиканского подчинения, а также на западе ГБАУ, сегодня и завтра, 14 октября, ожидается угроза сели из-за локальных осадков. Жители и гостей этих регионов призывают соблюдать меры предосторожности и быть внимательными к изменениям погоды. И в конце выпуска объявления. В некоторых районах Душанбе сегодня с 9 до 17 часов возможно временное отключение электроэнергии. Это связано с ремонтными и профилактическими работами в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщает филиал распределительных электрических сетей столицы. Так, отключения затронут район Исмаила Самани, улица Умара Хайяма, а также Махали Сурхоб, Захматабад и Зайнабиби. В районе Синоб не будет света на улицах Нусратуло Махсума, Навзаравшоне, Воспитание Чаке, Казокон и Зафар. Как отметили в распределительных сетях, в зависимости от хода работ, электроснабжение на отдельных участках могут восстановить раньше указанного срока. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарона и Авали Суатро роллер бароэтон такдим мекунад. Роллер. Гармию осоиш, бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дар сомнаи Иксель Энерджи нухта Азия бахкайкир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Ба шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равон кон. Бахтадро бисанч. Ба яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурт кон. Харузи джума, суати 19. Дар эфири радио ему суати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шанси бурда. Он ро аз даст на дей.
0: Рахами телефони и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Граждан Таджикистана нет среди пострадавших при атаках на аэропорт Риада. В республике снизился уровень бедности. Согди в Хатлоне построят и отремонтируют 13 школ. Президент Кыргызстана призвал мигрантов вернуться домой. В Душанбе пройдут дни кино Ирана, России и других стран. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Вам знакома такая ситуация? Вы встретились с одним человеком, поговорили полчаса и вернулись домой в хорошем настроении. А после разговора с другим человеком чувствуете себя так, словно разгрузили вагон угля. И сразу возникает объяснение. Он забрал всю мою энергию. Но действительно ли дело в какой-то особой энергетике? Или у вашего состояния есть вполне психологические причины? Давайте разберемся.
3: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Есть люди, рядом с которыми мы расслабляемся. Нам не нужно подбирать каждое слово, изображать постоянное счастье или доказывать, что мы достаточно умные, успешные и хорошие. Нас слушают, даже если с нами не согласны. Наши чувства не высмеивают, а личные границы не воспринимают как личное оскорбление. В таком общении не приходится все время защищаться. Можно быть собой, ошибаться, шутить, молчать и не бояться, что каждое слово однажды используют против нас. А теперь вспомните общение, после которого вы чувствуете себя разбитыми. Возможно, собеседник постоянно жалуется, но не хочет ничего менять. Вы предлагаете решение, поддерживаете, объясняете, успокаиваете, а на следующий день все начинается сначала. Или человек превращает обычный разговор в соревнование. У кого жизнь труднее, кто больше заработал, чьи дети успешнее и кто лучше знает, как правильно жить. Есть и другой вариант. Вы постоянно контролируете свои слова, потому что боитесь вызвать раздражение, обиду или скандал. Вроде бы просто пьете чай, а внутри уже работает целая служба психологической безопасности. Конечно, такое общение может утомлять, ведь значительная часть ваших сил уходит не на сам разговор, а на внутреннее напряжение. Как ответить, как не обидеть, как оправдаться, как избежать конфликта. Однако не будем торопиться делить людей на тех, кто дает энергию, и тех, кто ее забирает. Иногда даже самый приятный собеседник кажется нам невыносимым, если мы не выспались, перегружены работой или переживаем личный кризис. Когда внутренние ресурсы на исходе, даже обычный вопрос «ну как дела?» может восприниматься как дополнительная рабочая смена. Поэтому важно учитывать не только человека напротив, но и собственное состояние. Есть еще один интересный момент. Мы не обязаны считать человека плохим только потому, что нам трудно с ним общаться. Возможно, у нас разные характеры, темп жизни, представления о близости или способах решать проблемы. Но если после каждого разговора вы чувствуете вину, тревогу, бессилие или раздражение, стоит обратить внимание на то, что происходит между вами. Попробуйте спросить себя, я действительно хочу поддержать этого человека или уже боюсь отказать? Я могу говорить откровенно или постоянно подстраиваюсь? Наше общение взаимное или все время держится на мне. И главное, разрешите себе отдыхать от общения. Вы не обязаны быть круглосуточной службой поддержки для родственников, друзей и знакомых. Даже у самого доброго человека есть право не отвечать на звонок немедленно. Ведь хорошее общение – это не обязательно разговор, после которого вы полны восторга. Иногда это просто возможность остаться самим собой и не чувствовать, что вы кому-то задолжали еще немного своей жизни. Так что в следующий раз спросите себя не только, почему этот человек меня утомляет, но и что происходит между нами и какие условия общения подходят мне лучше. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
0: Улами дакик.
5: Шарики Улами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробар куни хуи гайри нагдиро эхсас кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ.
6: 464 миллион.
7: 464 миллион бор як тарунаро дар як шабона рус шуниданд. И натижа вобаста ба тарунаи сешунаванда дар Spotify то якуми сентябри соли равон ба кайд гирифта шудаст. Ин тарунаи Биби Вауви, Карл Джи, Худелайн ва Русовски буд.
5: Тавасути корт ва хамьони мобили фаури аз Коммерцбанк Таджикистан, истифодаи хамьони электрони, барномаи мобили, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобили хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
8: Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дурост аст? Пардифен барой дарди сар, ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Хамсафари субх. Шарики короти джорат. Хамрахи шом. Дархамаджо. Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: «Мамочка, не уходи» – знакомая фраза, от которой сжимается сердце каждой мамы. Как помочь малышу спокойно оставаться с няней или с кем-то из родственников и не превращать прощание в слезы? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про секреты мягкого расставания. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Ситуация, знакомая многим родителям, когда маме или папе нужно ненадолго уйти, а малыш категорически не хочет оставаться с няней или с кем-то из родственников. Что же делать? Прежде всего, нельзя исчезать тайком. Да, кажется, что так проще, малыш отвлекся, и мама уже за дверью. Но для ребенка это может стать настоящим потрясением. Он еще не понимает, что мама ушла ненадолго и обязательно скоро вернется. Гораздо лучше спокойно ему сказать: «Малыш, мама сейчас ненадолго уйдет, а ты останешься с няней. Вы поиграете, и потом я сразу вернусь за тобой». Начинайте с небольших промежутков времени. Например, сначала оставьте малыша ненадолго, всего на полчасика, а потом постепенно увеличивайте время. Пусть няня или родственник сначала побудет рядом с вами, поиграет с малышом, почитает ему книжку, поможет во время прогулки. Так ребенок постепенно привыкнет к новому человеку и почувствует, что рядом безопасно. Часика, а потом постепенно увеличивайте время. Пусть няня или родственник сначала побудет рядом с вами, поиграет с малышом, почитает ему книжку, поможет во время прогулки. Так ребенок

0: соат дар Тоҷикистон 11.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: ташаккур модарҷон, аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Граждан Таджикистана нет среди пострадавших при атаках на аэропорт Эр-Рияда. В республике снизился уровень бедности. В Душанбе пройдут дни кино Ирана, России, а также других стран. Далее подробности этих и других событий. Граждан Таджикистана нет среди пострадавших при атаках на аэропорт Эр-Рияда. Об этом Азия Плюс сообщили в Министерстве иностранных дел республики со ссылкой на предварительные данные посольства республики в Саудовской Аравии. По информации МИД, посольство Таджикистана находится на связи с внешнеполитическим ведомством и соответствующими ведомствами Саудовской Аравии, а также поддерживает постоянный контакт с гражданами Таджикистана, находящимися на территории королевства. Отметим, что 10 и 11 октября международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде подверг ракетной атаки. Среди погибших граждане как самой Саудовской Аравии, так и Бангладеш, США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины и Судана. Власти Саудовской Аравии возлагают ответственность за нападение на йеменских хуситов. В Таджикистане снизились уровень бедности, а также абсолютное число бедных. Об этом говорится в докладе за этот год, подготовленного программой развития ООН и Оксфордской инициативой по борьбе с бедностью и развитию человеческого потенциала. Доклад охватывает 108 развивающихся стран, в которых проживает 78% населения мира. Глобальный индекс многомерной бедности учитывает не только доходы, но и лишения повседневной жизни, в частности, если человек лишен доступа как минимум к трети из 10 показателей, охватывающих здравоохранение, образование и уровень жизни. В целом, в мире число людей, живущих в условиях острой многомерной бедности, достигло 1 миллиарда 200 миллионов. Это на 51,5 миллионов человек больше по сравнению с предыдущим обновлением индекса. В Согзе и в Хатлоне построят и отремонтируют 13 школ за счет кредита Кувейта в 20 миллионов долларов. Парламент Таджикистана в начале этого месяца одобрил кредитное соглашение на эту сумму с Кувейтским фондом арабского экономического развития. Средства направят на строительство и модернизацию 13 школ в Согзейской и Хатлонской областях. Министр финансов Азиддин Кахурзуда сообщил, что кредит предоставляется на льготных условиях. Кроме того, на реализацию проекта правительство республики выделит еще 4,5 миллиона долларов из государственного бюджета. Реализация проекта начнется в этом году и продлится до 2030 года. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал трудовых мигрантов возвращаться на родину, заявив, что в стране есть рабочие места. Об этом он сказал во время встречи с жителями Баткенской области, сообщает Кактус-Медиа. Также он обратился к жителям, чьи дети находятся на заработках, убедить их вернуться домой. В начале этого года министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев заявил, что стране нужны квалифицированные специалисты для строительства железной дороги и гидроэлектростанции, что работа на родине позволяет рассчитывать на более безопасные условия труда и оформления ипотеки. По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана, с начала этого года за пределами страны работали около 700-307 тысяч граждан республики. Это на 60 тысяч меньше, чем годом ранее. С 15 по 20 октября в Душанбе пройдет третья национальная кинопремия «Тоджи Сомон». На конкурс представлено около 100 полнометражных и короткометражных фильмов, а также совместные проекты, созданные в 24 и 25 годах. Церемония вручения кинопремии «Тоджи Сомон» в нескольких номинациях состоится 19 октября в Театре оперы и балета. В рамках кинопремии также состоятся дни кино Ирана, Узбекистана и Кыргызстана и День таджикского кино. Помимо этого состоится международный форум, где кинематографисты обсуждают обсудят вопросы привлечения новых партнеров, обмена профессиональным опытом и определения пути реализации совместных кинопроектов. А также запланировано заседание Совета директоров киностудий. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон. Радио Азия Плюс. Баруй шунидан. Азия Плюс.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 7272.
1: Ну что, приветствую вас, дорогие наши слушатели. Это действительно мы, та самая команда из двух человек, которые приходят сюда, в эту студию. И, естественно, чтобы вы себя чувствовали на своем рабочем месте сегодня максимально комфортно, хорошо. И даже, возможно, улыбнулись немножко. Даже невзирая на то, что, возможно, кто-то принес вам просто огромную стопку отчетов, которые нужно сегодня до конца этого дня выполнить. Если оно так, то, друзья, присоединяйтесь к нам. Добавим вам юмора, добавим своего искрометного смеха, ну и, конечно, просто проведем классное время. Ну, а еще расскажем что-то полезное и интересное. В общем, команда «Второго дыхания» готова открывать «Второе дыхание». Здесь для этого Андрей Соколов и Лола Абназарова. Всем привет, друзья!
2: Всем привет, друзья! Да, и потрясающего дня вам желаем. Сразу же самого первого нашего слова даже, наверное, хочется сказать, чтобы вот этот день прям буквально взорвался от хороших новостей и положительных эмоций. Ну, понедельник, в принципе, уже позади, поэтому вроде как и сил должно хватать, и бодрости. Но, тем не менее, второе дыхание нам нужно. Поэтому, друзья, да, в ближайшее время вместе с вами будем открывать второе дыхание, будем заряжать друг друга, заряжаться. Ну и, конечно же, дарить друг другу те самые положительные эмоции.
1: Ох, да. На самом деле, так обязательно и сделаем в течение ближайших 3 часов. Фархот, кстати, уже на связи. Большой молодец. Салам алейкум, друзья. Всем хорошего, прекрасного настроения. Спасибо огромное.
2: Спасибо, Фархот. Mm-hmm. И вам потрясающего дня. Побольше сегодня потрясающих каких-то эмоций и хороших новостей.
1: Абсолютно верно, друзья. Вы тоже присоединяйтесь к Фархоту, берите с него пример. 2 8 4 0 107. Отправляйте свои сообщения. Сегодня будут карточки.
2: Сегодня буду краток. Пишет нам Фархот. Краток. И обещают уже не постить фото с пловом. Вот так вот.
1: Спасибо огромное.
2: Спасибо, Фархот. Спасибо. Мы-то уже тоже надеемся на вашу какую-то ответственность, потому что, да, в обеденное время сложновато с этими вашими картиночками и пожеланиями в таком виде. Но в любом случае здорово, что вы с нами. И, конечно же, отправляйте нам какие-то теплые слова.
1: Да, обязательно отправляйте, не забывайте, друзья. Ну что, мы приступаем к своим обязанностям, но, как и прежде, курс валют торопится и спешит выйти вперед. Давайте мы его пустим, узнаем, что происходит в мире финансов. Возвращаемся к вам и продолжаем наше великолепное общение. Скоро будем.
3: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
4: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 рубли русӣ 10.9 дирам, 10 афғони 1 сомони ва 42 дирам, 1 рубли беларусӣ 3 сомони, 1 дирҳами арабӣ 2 сомони ва 51 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 20.4 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомони ва 37 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомони ва 23 дирам, 1 евро 10 сомони ва 32 дирам, 1000 сомони узбекӣ 72.76 дирам ва 1 доллари сингапур 7 сомони ва 31 дирам арзиш дорад. Бодо Шефер ба мардуме ки худро бузург мешуморанд як тавсия додааст ки хоксор бошед. Инсони пулдори мағрур ва ҳавобаланд ҳеҷ вақт мавриди эҳтиром ва қабул набуд. Фикри шумо чи аст? Барои сарватманд хоксорӣ зарур аст? Хоксоронро мардум бештар эҳтиром мекунанд ё сарватмандонро?
3: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
0: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? Тестар бьор?
5: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дард сар ё пардифен аз дард сар?
4: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дард сар, ба бибиат аз дарди буғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
5: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
4: دیدی پردیفین باید در هر خونه دون باشد. زودتر بیار.
6: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj
1: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
7: Рахами телефона и дорая реклама.
8: Чилуяк, чилуяк.
7: فیغانی برگ و چرگ در حاشیه صدرنگی طبیعت آسیا پلوس
2: شوک контент
1: все безумие мира за 3 минуты.
9: Друзья, мы к вам вернулись. Еще же желаем вам потрясающего вторника и переходим к нашему шоу-контенту.
10: О, да.
9: Да, сегодня отправимся ненадолго в США. Курьезный случай произошел там. Пожилая женщина несколько дней подряд подкармливала на крыльце большого золотистого бродячего кота.
10: Замечательно, какая милая бабушка.
9: Да, родственники этой бабушки забили тревогу, когда посмотрели трансляцию с камеры видеонаблюдения, установленной на крыльце старушки.
10: К престарелой добрячке, к бабушке, боже, одуванчик. Действительно, пришла кошка, которая душевная дама решила накормить. Вот только проблема состояла в том, что животное было вовсе не безобидным домашним котеночком, питомцем, а детенышем пумы. Да, родные тут же связались с бабушкой и велели ей укрыться в доме. А вот с кошкой больше, конечно, не контактировать, не общаться вообще никак.
9: Ну да, хорошо, что это все-таки был небольшой пока еще детеныш, да, все-таки не та самая пума. Ну и обсуждая необычный инцидент, многие, конечно, посетовали даже и посочувствовали бабушке, потому что она так и не научилась, видимо, разбираться в животных, не поняла.
10: Может, со зрением плохо у бабушки, просто
9: может
10: очень.
9: Может быть, что недопустимо, конечно же, как-то привечать вот представителей дикой природы, тем более таких опасных. И что было бы, если бы, да, там все семейство, допустим, вдруг решило, вот здесь вот у нас шведский стол, нужно уже...
10: Хорошо, что это был вообще не взрослый тигр или лев какой-нибудь там... Ну ладно, в тех, конечно, широтах не водятся эти крупные кошки, но кто знает, может быть...
9: Ну, пума довольно-таки, ты знаешь, крупненькая пума, и опасное животное.
10: Да.
9: Хотя вот бабушки, несмотря на то, что сочувствовали, ты знаешь, нашлись и те, которые в соцсетях просто посмеялись над ситуацией и заявили, что от бабушки еще никто никогда не уходил голодным.
10: Голодным, это конечно. Правда, это чистая правда. Обычно приезжаешь к бабушке, наоборот, пару килограммов увозишь с собой на себе.
9: Поэтому, да, видимо, все бабушки во всех частях планеты одинаковые.
10: Абсолютно.
9: Увидела бедное животное, которое вот подошло, решило, нужно покормить. И не важно уже, что это совсем не домашнее животное, да, что...
10: Там, мне кажется, просто крокодил бы лежал бы рядом. Ой, ты какой хорошенький, ты голодный, да? Ну, а тебе,
9: да,
10: конечно.
9: И вот смотри, да, животные наверняка все равно вот тоже как-то
10: чувствуют, что
9: да,
10: это бабушка.
9: Считывают какие-то эмоции, что к ним с добром. Вот решила бабушка покормить, пуму поела и ушла. На следующий день вернулась, снова поела и снова... Вот так продолжается. продолжалось несколько дней.
10: Ага. Я думаю, что, мне кажется, даже если бабушек выпустить в саванну, в дикую природу, где огромные львы обитают, они просто как милые котятки просто будут под ногами у них лежать. Знаешь, как бабушка же вяжет обычно, да, какой-то носочек, и кошечка лежит рядышком в ножках. Mm-hmm. И я думаю, просто будет вязать, ноги так на льве лежат, она вяжет из его же шерсти.
9: Возможно.
10: Мне кажется, бабушки могут все, поверь мне.
9: Согласна, бабушки как супергерои.
10: А 100%, да. Я так и думал в своем детстве, что бабушка — это супергерой, который тебя и спасет, и накормит, и что-то интересное расскажет, и пожалеет, и вылечит от чего угодно. Так что бабушки forever. В общем, вот так вот, друзья. Бабули самые лучшие. Даже, мне кажется, вот говорят же, да, женщина там и в горящую избу зайдет, и коня на скаку остановит. А тут все наоборот надо говорить. Знаешь, бабушка и коня остановит, в горячую избу зайдет, и льва накормит с руки.
9: Накормит, однозначно. Что касается накормить, так это, мне кажется, вообще без проблем. Тем более, что вот, видишь, уже и по новостям-то видно, что кого угодно, где угодно. Поэтому, да, от бабушек голодным еще никто не уходил.
10: Да, такой вот сидит лев, так рычит, она говорит: ну, а ну, барсик, тихо. Мне кажется, просто...
9: Проголодался, видимо.
10: В любой замолчит, когда бабушка такое скажет. Так, сообщение от Рахматулла к нам прилетело. Дурут, башмо, лола, ва, Андрей, барой шмо, ва, тамуми, шунамандагои, Азия Плюс, рузи хубу, бобарор, таманодура. Спасибо огромное. Мы вам тоже желаем приятного дня.
9: Спасибо, что вы с нами.
10: Да, здорово.
9: Спасибо вам большое. И желаем вам тоже хорошего дня и побольше положительных эмоций.
10: Всем положительных эмоций, замечательного настроения. Но мы идем вперед, друзья, делаем небольшую остановку в виде хорошего музыкального трека. Вот у нас тут Broken Angel торопится к нам, друзья. Очень хорошая, известная композиция. Слушай, она, по-моему, никогда не выйдет из моды. А Раша Хелена прямо сейчас в эфире «Азия Плюс».

0: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от НДО «Фурус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272. Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
1: Да, друзья, логика не всегда присутствует, но благодаря нашим современным сейчас уже технологиям мы всегда что-то интересненькое можем вам презентовать.
2: Ну да,
1: вот
2: есть
1: сегодня,
2: такое.
1: Кстати, я думаю, что женщины должны обратить внимание на эту новиночку, потому что я думаю, что каждая знает, сколько времени уходит на то, чтобы подобрать ту самую сумочку к туфелькам, к платьишку или к настроению хотя бы. Вот теперь можно забыть про все это, потому что дизайнеры создали ультимативное решение. Это умная сумочка Infinity OLED.
2: Вот, да. И знаешь, как это бывает со мной. Ну, как тебе, супруга, мне утром? Ну, это подходит сюда? А вот это как сюда? А вот этот вот... Вот если какое-то лишнее слово, все, понимаешь, там уже просто обида на весь день может быть. Или в тебя
1: правильно,
2: что-то полетит.
1: Нужно поэтому, да, очень тщательно подбирать.
2: Да, друзья, слова. Это не просто аксессуар, это настоящий гаджет-хамелеон. Вся внешняя поверхность этой сумочки — один сплошной огромный гибкий OLED-экран. Представляете, друзья, вот просто один большой экран. Вы идете по улице, нажимаете парочку кнопочек на смартфоне, и вуаля, сумочка меняет цвет с классического черного на какой хотите. Зеленый, оранжевый, прямо буквально на ходу. И даже может подстроиться под цвет ваших новых туфелек.
1: Вот так, да, друзья. А если ты покупаешь новую пару, то сразу же и под новую, прям фантастика. Но создатели решили даже не останавливаться на банальной смене цветов. Так. На этот аксессуар можно транслировать абсолютно все. Это и полноценный видеоклип.
2: Реклама.
1: Реклама. Бегущая какая-то строка. Например, знаешь, строчка с твоим статусом. Например, не подходите, я не выспалась. Или какие-то, понятно, можно, чтобы поднять себе настроение, крутить любимые интернет-мемчики тоже. Здорово.
2: Да,
1: идешь,
2: да,
1: так,
2: да,
1: по,
2: да,
1: торговому, да, центру, а на сумке там котик мем накачает головой.
2: Типа, да, и все такие оборачиваются, да, и оттуда другой мем. Технология.
1: Да. Нет, но это как минимум эффект.
2: Ну да, согласен. Но это очень прям прикольно. Действительно, все будут смотреть, вы будете прям самым популярным человеком в эту минуту. Ну а как и в любой технологике, здесь есть одно такое жирное «но», друзья. Обычно кожаную сумку можно случайно бросить на сиденье машины, задеть ее дверной косяк, там, не знаю, где угодно.
1: Да,
2: уронить в кафешке, забыть ее даже иногда. Часто бывает. Но вот с Infinity OLED такой номер не пройдет. Страх разбить любимый телефон. Вот представьте, вот примерно тот же самый страх у вас,
1: да,
2: и будет с этой сумочкой.
1: Сумкой.
2: Теперь, конечно, официально это перерастает уже в такую настоящую панику. Мало вам телефона, теперь у вас сумка с экраном. Ну и вы будете все время говорить: о боже, я разбила свою сумочку об угол стола. Что же теперь делать? Придется нести ее в ремонт. В общем, девайс получает от нас такую, знаете, твердую печерочку за оригинальность. Это хорошо, прикольно.
1: Ну да, это
2: и звание
1: заслужено.
2: Самого стрессового аксессуара в мире.
1: Для женщин, да.
2: Этого года 100%. Зато завистливые взгляды ваших подруг, ваших коллег точно будут вот так вот. Ах, что за сумка?
1: Обеспечены.
2: Ну ты посмотри на нее, а. А ты знаешь... Я вот недавно совсем наткнулся на один такой прикол, что у нас буквально через лет 5, а может даже меньше, кругом будут окружать экраны.
1: Да.
2: То есть пришел ты в ванну, допустим, побриться, да, элементарно, смотришь в зеркало, а в зеркале начинается какая-то реклама идти.
1: Ну а может там какие-нибудь мастер-классы? Полезно же.
2: А мне побриться нужно просто, что свое отражение увидеть, а там реклама. И знаешь, ты идешь с этой сумочкой, она у тебя в цвет туфелек, зеленая сумочка, зеленые туфельки, и там бац, реклама, знаешь, какого-то средства там для коленок.
1: Ну, как, опять эти любимые коленки всплывают.
2: Как коленки, да.
1: На сумочке, да. Мне кажется, вот не надо про это сейчас.
2: Ну, это же тоже возможно. Представь,
1: возможно.
2: Везде просто будет гулять у тебя кругом одна сплошная реклама.
1: Нет, ну смотри, здесь же ты сам хозяин своей сумки, получается.
2: Я надеюсь.
1: Так что да, и рекламу ты сможешь выбирать сам. Так что не про какие там коленки.
2: Я просто в будущее, знаешь, взглянуть захотел лет так 5-10 вперед. Может быть, вот там все так и будет происходить. А так, вещь прикольная, мне понравилась, интересная, да, действительно, вместо 5-6 сумок у вас может быть одна.
1: Представляешь, как здорово, да?
2: Наверное.
1: И мужчины, да, почему нет? Тоже должны быть довольны, не надо больше будет тратиться.
2: Вместительная должна быть еще эта сумка, вот прям, чтоб туда прям, эх!
1: Вместительная, наверное,
2: и болгарка, и ключ на 32, и... Посадишь, и плоскогубцы, я не знаю, как.
1: Это раньше
2: моток проволоки, чтобы все
1: сейчас,
2: туда помещалось, понимаешь?
1: Сейчас уже не обязательно, ты знаешь. Вместительной должна быть машина, например. А вот сумочка не обязательно. Особенно, если девушка, дама куда-то собралась.
2: Вы
1: это
2: поняли, да, намек?
1: Сумочкой,
2: поняли, да?
1: Конечно. Поэтому, да, сумка, мне кажется, такая вот интересная. Нужно немножечко только доработать какие-то такие моменты.
2: Знаешь, я понял логику. Я понял логику. Мужчины... Никогда не спрашивайте, что лежит в женской сумочке. Никогда это не спрашивайте, потому что в один момент ваша женщина может вам сказать: знаешь, у меня так сумочка переполнилась, купи мне машину, я все там буду складывать. Вот такая логика, да, интересная, Вова?
1: Ну, нормальная женская логика, хочу
2: сказать. Ну ладно, пусть будет так. Ну что, мы тут на связи, и Далер тоже с нами на связи. Спустя 2 года. Салам алейкум, Далер!
1: Да, он, кстати, нам пишет, что вот не общались мы как раз 2 года по той причине, что у него был электромобиль. И действительно, не мог он ловить нашу волну.
2: Совсем надо было недавно продать электромобиль и купить обычный автомобиль с радио.
1: Вот, вот, видите, советы какие, Далер. Да, ну вот установил все-таки Далер радио, это здорово.
2: Молодец,
1: и вот,
2: класс.
1: Говорит, время, конечно, очень быстро летит, ты его не замечаешь. Но зато теперь Далер снова с нами на связи.
2: Класс.
1: Далер, хорошего вам дня. Хорошо, что вы с нами.
2: Ты знаешь, Навруз тут постарался, молодец. Он, видимо, хорошо владеет искусственным интеллектом. Мы тут говорили про бабушку, которая кормила пуму еще буквально в начале.
1: Угу.
2: И мы тут с тобой фантазировали, что бабушка даже льва может накормить. И вот, знаешь, он сделал такую фотографию. Сидит бабушка, вяжет, а рядом сидят целый львиный прайд.
1: Здорово! Ну это просто потрясающе. Навруз,
2: Навруз молодец.
1: Молодец. Мы теперь чуть больше про вас знаем. Во-первых,
2: да,
1: какие классные навыки. Во-вторых, у вас много свободного времени.
2: Да, хочется так сказать.
1: Об этом мы тоже теперь знаем, но картинка потрясная на самом деле.
2: Да.
1: Прям все совместил, как мы и описывали Навруз. Это здорово. Ох, друзья, жалко, не можем вот эти
2: видео с вами делиться
1: какими-то картинками,
2: конечно.
1: Но это просто замечательно.
2: Спасибо, Далер, спасибо. Порадовали.
1: Спасибо, Навруз, Далер, спасибо большое, что вы с нами, несмотря на то, что время проходит, несмотря на то, что что-то меняется, но здорово, что есть что-то стабильное в жизни. Вот, например, наше общение.
2: Конечно, оно всегда стабильно, друзья, но, правда, нам придется сделать небольшую все-таки остановочку в виде, конечно же, рекламы, и возвращаемся, правда, уже в следующем часу, возвращаемся, пообщаемся, поговорим. Ну, а, друзья, еще раз хотел напомнить, что мечта обычно ждать долго тоже не может, но если не хватает на нее денег, то можете взять кредит на выгодных условиях в МДО Фурус. Позвоните по номеру короткому, очень простому номеру 7272 и узнайте подробности. Ну а мы делаем остановку, возвращаемся совсем скоро.
0: Реклама Дар Азия Плюс. Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Осень звучит ярко. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит «Бамбалео».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: Кто сказал, что осень повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия плюс. Включи осень на 100%.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Форус». Подробнее по номеру 7272.
1: Настал наш момент, уважаемые друзья, мы снова здесь с вами, снова продолжаем радовать своими бодрыми голосами и поддерживать вас в течение ваших рабочих задач. Второе дыхание открываем по-прежнему на веселе. Самые, мне кажется, сегодня бодрые ведущие, это точно Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья, еще раз.
2: Всем еще раз привет и наши наилучшие пожелания, друзья. Хорошего вам вторника желаем, побольше положительных эмоций,
1: вторник,
2: приятных,
1: да,
2: новостей. Уже вторник, понедельник остался позади, это тоже большой плюс. Но в любом случае, во вторник еще, знаешь, так много сил, энергии. Вот они еще не израсходованы.
1: Есть такое.
2: Да, есть еще возможность как-то, ты знаешь, без всяких там дополнительных каких-то моментов себя стимулировать и работать, и отдыхать, и, в принципе, находить для всего, что нужно, время. Но, тем не менее, второе дыхание, оно необходимо, особенно когда половина дня уже вроде как и прошли. Да, сейчас как раз обеденное время, друзья, поэтому если вы собрались или как раз-таки в предвкушении своего обеда, мы вам желаем приятного аппетита.
1: Да, приятного аппетита, конечно, ну как же без этого. А по-другому еще хотим, знаете, сказать следующее. Вдруг вот вы сегодня находитесь на работе, не знаете, ну праздника хочу, прям душа требует праздника, а повода нет, вот сейчас будет. Расскажем, какой повод сегодня можно будет взять на вооружение. Сегодня на календаре уже 13 октября 2026 года, вторник, вот Лола напомнила нам об этом. И да, давайте поговорим про праздники. Самый первый мне очень нравится. День,
2: да,
1: ну побалуй себя.
2: Конечно, мне тоже нравится этот праздник.
1: Да,
2: день побалуйте себя, друзья. Есть, оказывается, официально такой вот денек, когда не просто можно, но и нужно непременно себя чем-то побаловать. Кто-то это делает в перерыве, какой-то вкусняшечкой, кто-то себе что-то приобретает, да, какую-то интересную книгу, вещь какую-то, может быть, которую давно хотели. А кто-то просто может даже похвалить себя. И так себя тоже можно побаловать. Поэтому балуйте себя сегодня, не стесняйтесь.
1: А я бы хотел, чтобы меня руководство побаловало,
2: премии,
1: работы,
2: да?
1: Премии, да.
2: Это у тебя на лице просто написано.
1: Знаешь, можно просто пойти в бухгалтерию, вы знаете, сегодня такой праздник, побалуй себя. Ну, говорит, ну идите, балуйте себя. Мы тут при чем? Да. Ну ладно, на самом деле, уважаемые друзья, способов много, как можно себя развлечь сегодня и в целом, как самому себе любимому, тому самому эгоистичному я, что-то сделать приятное. Ну а еще, сегодня день засыпающих деревьев. Очевидно, этот праздник нам напоминает, что осень-то уже настала.
2: Да.
1: И совсем скоро ждут холода. Хотя сейчас в Таджикистане, ну, по крайней мере, в Душанбе, где мы находимся, погода великолепная.
2: Да, и не скажешь, что осень, друзья, да, у нас еще вовсю зеленая листва на деревьях. Но, тем не менее, несмотря на то, что деревья, конечно, пока не спят, они уже начинают потихонечку засыпать. За лето наверняка тоже подустали уже, поэтому теперь им нужно запастись вот этими силами, конечно же, выспаться тоже за зиму как следует, чтобы весной снова нас радовать.
1: Я тоже дерево тогда немножко, я тоже хочу выспаться.
2: Да, я уже поняла, что ты немножко дерево, немного медведь, который пребывает в спячке.
1: Да. Пожалуйста,
2: да, по чуть-чуть.
1: Когда спячка у людей, напомни мне, пожалуйста, Лола, разбудите меня в марте, да, лучше 21-го. Так, ну что, мы идем дальше. Сегодня еще один праздник, Международный день неудачников, кстати говоря. О, смотри, какая интересная штука.
2: Есть, оказывается, да, и у тех людей, которым, в принципе, не то чтобы не везет, но почему-то вокруг вот все в этом уверены, есть свой собственный день. Да,
1: да,
2: друзья. И вот мне кажется, самое важное здесь просто, чтобы сам человек про себя так не думал. Ведь бывает, что поставят,
1: да,
2: какое-то клеймо, да, на человеке. Ой, да неудачник, вот не везет, еще что-то там. Нет. И вот в такой момент как раз-таки нужна поддержка и вера в себя, друзья. Поэтому вот об этом помните. Мне кажется, что у каждого бывает ситуация, когда кажется, что все рушится, никто не поддерживает, мир буквально уходит из-под ног, но нет.
1: Мне кажется, неудачники — это самые взбитые такие люди, которые на своих неудачах много чему научились жизни, и в целом, мне кажется, самые крепкие такие.
2: Не нужно просто это воспринимать как неудачу.
1: Нет,
2: это какой-то урок.
1: Нет, я сейчас
2: быть
1: об этом и говорю, что неудача,
2: да,
1: это хороший урок в жизни.
2: Конечно,
1: вот так.
2: И главное не опускать руки, друзья, поэтому вот просто сфокусируйтесь не на каких-то ваших неудачах и провалах, а наоборот, вот какие какие-то свои удачи, везения, какие-то идеи, которые вот замечательные, вдохновляют вас. Вот на этом, на всем лучше сфокусироваться, и тогда все будет хорошо.
1: Отлично будет. А еще Доляр добавляет свою ложечку меда в нашу бочечку дегтя. Да, шучу, нормально все. 80 дней осталось до Нового года! Хе-хей!
2: Ой, Доляр, какой вы молодец!
1: Это да, хорошо подметили.
2: Я обычно думаю, что вот, наверное, в конце октября все-таки начинаешь вот как-то настраиваться и вот вспоминать.
1: Да, согласен, Лол, мне кажется, это будет первый человек в этом году, которому поздравим с наступающим, самым первым. Доляр, с наступающим.
2: Ну, раз уж вы вспомнили,
1: Доляр. Ну, раз вспомнили, что уж поделаешь.
2: Нет, ну это здорово. В этот раз Доляр действительно первый. Обычно это как вот, да, реклама какая-то начинает нам подсказывать, да, какие-то там распродажи начинаются, какие-то сувенирчики новогодние появляются. В общем, какая-то тематика.
1: А у нас Доляр. Самый новогодний слушатель Доляр с наступающим, да, именно так. Еще сегодня день рождения Битломании отмечается, да, все, кто любит эту замечательную ливерпульскую четверку, поздравляем сегодня. Если вдруг вы знаете композиции, песни, то сегодня можете себе позволить достать ту самую пыльную пластиночку, протереть ее и послушать пару классных композиций вот этой группы.
2: Да, к тому же есть у этой группы и отдельно свой всемирный день, по-моему, зимой мы говорили с тобой в январе.
1: Но сегодня только за рождение Битломании.
2: Да, если не ошибаюсь. Ну вот, оказывается, есть еще и такой день, да, друзья, поэтому фанаты наверняка-то не упустят возможности, обязательно сегодня друг другу поздравят.
1: А еще сегодня можно просто не отрываться от арахиса, если у вас нет аллергии, конечно, на него. Международный день арахиса сегодня отмечается. Слушай, это просто невозможно оторваться, если у тебя дома появляется арахис. Значит, ешь его просто до конца, пока он не кончается.
2: Я полностью с тобой согласна.
1: У тебя нет аллергии на арахис?
2: Нет, у меня к большой радости нет аллергии.
1: А на семечки?
2: Нет, вообще ни на какие орехи.
1: Чувствую, если я принесу пакет семечек сюда, ты знаешь, мне кажется, работа остановится у нас, я думаю, просто.
2: Мне кажется, да.
1: Мы, знаешь, как бабушки просто будем грызть и сплетничать просто вот так вот, и весь эфир, все три часа просто.
2: Ты знаешь, если появляются там семечки, орешки какие-то,
1: да, прощай работа.
2: Это же, да, это так и происходит.
1: Кстати, недавно кто-то в офис принес эти семечки, работа, клянусь, остановилась. Мне кажется, Азия Плюс просто не работал целый полдня, ладно, не целый день.
2: Ну, вообще, да, друзья, мы, конечно, как обычно шутим, но арахис на самом деле очень полезен. Он содержит много белка, антиоксидантов. И, кстати, кто не знает, абсолютно в его составе нет холестерина. Поэтому очень полезный продукт. И, кстати, недавно тоже, опять же, очень кстати, я прочла такую вот интересную, ты знаешь, статью, где говорилось о том, что арахис еще и помогает нам в повышении работоспособности, да, продуктивности нашей, и снижает негативное влияние стресса. Так что, кто не знал, друзья, можете понемножечку вводить свой рацион, если до этого не употребляли арахис.
1: Да, дорогие друзья, именно так, именно так. Ну и нам сообщение прилетело от госпожи Ульджабаевой, и она нас приглашает на какую-то интересную выставку, дорогие друзья. А так вот,
2: да,
1: русский дом.
2: Да, замечательно. Там, кстати, действительно всегда есть какие-то интересные мероприятия, поэтому, да, мы вот тоже с удовольствием посмотрим, лучше ознакомимся. Это очень-очень приятно. Спасибо вам большое. А я вот думаю, мы с тобой редко действительно где-то вот так вот бываем, если уж не по работе, да, чтобы вот,
1: да,
2: сами.
1: Конечно.
2: То вот нужно все-таки, видишь, уже наши слушатели
1: пора выбираться,
2: да,
1: из кокона.
2: Подключаются. Нужно нам все-таки куда-то выбираться. Спасибо большое.
1: Но тут на самом деле вот в русский дом Душанбе и Союз художников Таджикистана имеют честь пригласить на торжественную церемонию, друзья, которая открытие выставки «Устот Вашо Гирт». Кстати говоря, вот госпожа Уджабаева нам дала информацию. Художника Абдурашида Рустамова, и мероприятие состоится 13 октября 2026 года в 17:00. Место проведения русский дом Душанбе, первый проезд Лахути, дом 4. Вдруг, если не знаете адрес, ну что, замечательно. Спасибо. Спасибо, госпожа Уджабаева.
2: Спасибо большое.
1: И вы приходите, дорогие наши слушатели, на всякий случай, вот мы вам озвучили. По-моему, вход абсолютно бесплатный, насколько я знаю. Хотя, ну, вроде бы другой информации мы не получили. Ну, я думаю, что каждый из вас может посетить эту замечательную выставку, увидеть эти потрясающие картины. И, мне кажется, искусство, оно заряжает. Оно,
2: конечно,
1: от него получаешь такой эмоциональный заряд. То есть не упустите этой возможности.
2: Несомненно. Поэтому, да, спасибо большое, Манзо Турсуновна. Да, мы все прочли.
1: Кстати, Манзо куратор выставки.
2: Да, она художник, кино и куратор выставки. И вход, да, свободный. Вот, кстати, всем тоже напоминает. Спасибо вам большое. Действительно, я думаю, что все, кому интересно, смогут тогда посетить это замечательное мероприятие.
1: Да, 13 октября 2026 года, 17:00, Русский дом, сегодня. Душанбе. Mm-hmm. Да, приходите, обязательно посмотрите на великолепные работы наших художников. Ну, а мы, друзья, делаем остановку в виде курса валют и скоро возвращаемся к вам.
3: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
4: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 рубли русӣ 10.9 дирам, 10 афғони 1 сомонӣ 42 дирам, 1 рубли беларусӣ 3 сомонӣ, 1 дирҳами арабӣ 2 сомонӣ 51 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 20.4 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ 37 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 23 дирам, 1 евро 10 сомонӣ 32 дирам, 1000 сомӣ узбекӣ 72.76 дирам ва 1 доллари сингапур 7 сомонӣ 31 дирам арзиш дорад. Бодо Шефер ба мардуме ки худро бузург мешуморанд як тавсия додааст ки хоксор бошед. Инсони пулдори мағрур ва ҳавобаланд ҳеҷ вақт мавриди эҳтиром ва қабул набуд. Фикри шумо чи аст? Барои сарватманд хоксорӣ зарур аст? Хоксоронро мардум бештар эҳтиром мекунанд ё сарватмандонро?
3: Курби Аскор дар Азия Плюс.
0: Реклама дар Азия Плюс. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
6: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навики боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
7: Ох, че хубки бахор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
8: Ором, азизам. Илоджаш хаст аллервик. Рахою би зуд ва бехав аз аллергия.
7: Зуд? Яне?
8: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
7: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
8: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
7: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
8: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
9: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
10: Рахами телефоны и дорая реклама.
11: Чилуяк, чилуяк.
10: Афгони барги хазон дар сукути андишаманди атроф. Тирамо дар Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: В Таджикистане обсудили создание цифрового корпуса таджикского языка. Пакистан намерен увеличить поставки мяса в Таджикистан. Страны Центральной Азии и ЕС обсудят подготовку кадров для Транскаспийского коридора. Джамиля Рахматшоева стала победительницей республиканского конкурса «Студент года». Кибератака испортила продукты на миллионы евро в супермаркетах Франции. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Бубин. Бишунал Фапиракс. Азия Плюс. Мандай Иттелоот Вафарогат.
4: Олами Дакик.
5: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay 11000.
6: Беш аз 11000 варзишгар чунин аз шумораи иштирокчони бозиҳои Осиё соли 2026. Бозиҳо 19 сентябр дар Ҷопон оғоз шуданд. Дар онҳо намояндагони 45 кишвар иштирок мекунанд ва барнома 10 нави варзишро дар бар мегирад. Таҷикистонро дар ин мусобиқа 107 варзишгар аз рӯи 22 намуди варзиш намояндагӣ мекунанд. Дар барнома бокс, джудо, варзиши сабук, шиноварӣ, гуштин, вазнбардорӣ, ушу, киберспорт ва дигар намудҳо ҳастанд. Ба варзишгарони тоҷик барор мехоҳем.
5: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
7: ваш заказ эфир под соусом.
8: Подаем горячим и всегда к обеду.
9: Мы здесь, друзья, и действительно время-то действительно обеднее, и готовы рассказать сегодня про очередное кулинарное
10: событие. Можно так сказать. Тем
9: да,
10: более, что ты хорошо. Знаешь, в интернете так. Да, активно сейчас это обсуждается, там все спорят буквально друг с другом, вкусно, невкусно, так. Хорошо, плохо. Угу. И все это произошло из-за одной единственной фотографии, которая вот буквально стерла священную границу между сытным обедом и каким-то таким вкусненьким десертом. Потому что завирусился вот снимок, где культовое американское блюдо, там макароны с сыром.
9: Логично, да, очень вкусно, люблю.
10: Подают не традиционно, а в хрустящем вафельном рожке.
9: О, как тебе такое,
10: да, вот тайком вот знакомым всем с детства, как вот шарики
9: пломбира. Как мороженка.
10: Да, туда кладут. Вот здесь вот получается такой вот горячий и непонятно какой, честно говоря, сладкий, не сладкий. В общем-то, вот такой вот обед.
9: То есть... подачу поменяли, как я понимаю, не в тарелке, а в рожке из-под мороженого. Угу. Ну вот, удивительно, но те, кто рискнул это попробовать, уверяют, сочетание солоноватого насыщенного сыра и сладко-хрустящей вафли – это чистый гастрономический восторг. Вот так вот, друзья. Ну и удивительный факт, макароны с сыром считаются традиционным американским блюдом, но придумали его вовсе не там. И даже не в Италии. Самый первый вообще записанный рецепт макарон с сыром нашли еще в средневековой английской поваренной книге. Книги 14 века. Так что это угощение королей, между прочим, друзья. А вот в США это популяризировали среди известных людей. Допустим, тот же самый президент Томас Джефферсон. Он так влюбился в это блюдо во Франции, что привез домой целую макаронную машину. Знал бы Томас, что через пару веков его любимый обед засунут в рожок из-под мороженого. Ну и ладно, почему бы и нет.
10: Хотя вот многие гурманы заявили, что не прочь, в принципе, попробовать. А что, ничего такого и нет. Правда, некоторые все-таки, конечно же, смущены тем, что это сладкий рожок. Хотя ведь он не обязательно должен быть сладким. Вот, кстати, один из комментаторов удивил всех. Он рассказал, что в парке развлечений в Орландо, это Флорида, США, уже, оказывается, давно продают подобную закуску, и макароны кладут в рожок, сделанный из чесночного, абсолютно не сладкого теста. Просто, чтобы это было удобно.
9: Прям
10: да,
9: пикантно.
10: Есть на ходу. Но в таком случае речь идет уже не о безумном каком-то кулинарном эксперименте, а о будущем хите просто фастфуда. Мне кажется, вот здесь, да, многие бы с удовольствием попробовали.
9: Прикольно. В общем, друзья, кулинарная мода беспощадна, это правда, кулинарные тренды тоже. Сначала нам предложили пиццу с ананасами, потом кофе с чесночком, теперь вот макароны в рожке. И как знать, возможно, друзья уже завтра в ресторанах начнут подавать борщ в стаканчике для кофе на вынос.
10: Ну, почему?
9: А вам со сметанкой? Да, удобно, и в стаканчике, кстати говоря. Слушай, может, появится специальная вообще машина, которая будет варить борщ, как кофе?
10: Может быть, уже, мне кажется...
9: Борщемашина.
10: Да, борщемашина, вот, кстати, даже звучит как-то, смотри. Борщемашина.
9: Да.
10: Да, ну, непривычно, согласна, все еще непривычно, а с другой стороны, очень даже технологично.
9: Да,
10: мы сами с тобой все время рассказываем про эти супергаджеты, и как знать, может быть, да, вот уже и макаронов, сыров совсем скоро уже не останется, будет что-то еще более интересное.
9: Кстати, смотри, вот совсем недавно стали продавать еще суши в тубусах таких специальных.
10: Да, это тоже было хитом. Буквально
9: тоже,
10: вот,
9: да и до сих пор, по-моему, тоже
10: хитом остается. В прошлом году, да, это вот все вот пришло к нам тоже.
9: То есть, по сути, блюдо не меняется, а вот его подача как-то, да,
10: ну,
9: меняется.
10: Что-то, ты знаешь, мне кажется, делается как раз для того, чтобы стало все максимально проще. Потому что, ну, если уж действительно говорить о том, что блюда, любимые многими, можно где-то поесть только, допустим, в каких-то комфортных условиях, да, дома там, еще где-то в ресторане. Но вот здесь, как бы, мне кажется, многие стараются для того, чтобы это можно было прям вот и с собой, где-то на ходу, вот взял такой рожочек, и все,
9: или
10: и
9: борща,
10: перекусил. Или борща,
9: сметанкой.
10: Да, который теперь тебе не дает
9: Кстати,
10: покоя.
9: Ты знаешь, я даже видел совсем недавно еще один такой тренд кулинарный, когда тоже встали в стаканчиках продавать пельменьки. Пельмешки.
10: О,
9: да,
10: вот
9: да.
10: Это прям.
9: То есть тебе
10: дается
9: молодцы. Такой же вот стаканчик, примерно такой же, как такой размер, как стакан для кофе. И туда просто кладут пельмешки. Вот и все. И
10: ну,
9: вот
10: а
9: и так же подают.
10: А что, тоже. Хорошая
9: Интересно.
10: Идея.
9: Да.
10: Вот все едят эту китайскую лапшу, да? А почему нельзя вот действительно что-то другое уже, какое-то уже разнообразие внести? Пельмешки, тот же борщ, я не знаю, какой-нибудь другой супчик интересный.
9: Мне кажется, всех дальше пошли вот люди, которые придумали лаваш. Они вот придумали его и научились
10: теперь,
9: заворачивать туда все, что угодно.
10: Все абсолютно заворачивают в этот лаваш, тоже согласна.
9: Тоже удобно.
10: Удобно. И, кстати, многим полюбилось это. Почему нет? Теперь там есть и не только мясные сытные начинки, уже и сладенькие начинки вовсю
9: да,
10: тоже есть.
9: Да, именно так. Так что да, друзья, блюда, конечно же, остаются те же самые, но меняется подача, и, наверное, это тоже, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, плохо, потому что все-таки все создается в сторону того, чтобы мы просто схватили эту еду и пошли есть ее на ходу. А мне кажется, вот это как-то не совсем правильно. Надо вот как-то вот сесть за стол красиво, расположиться с приятными мыслями, убрать телефон подальше и наслаждаться вкусной едой.
10: Сказал
9: да?
10: человеку,
9: да.
10: у которого бывает 20-минутный обед. Нет.
9: Ну, я просто сейчас как бы свои мечты представил,
10: я
9: думаю,
10: просто,
9: могу
10: да,
9: ли я вот просто помечтать хотя бы, Лола?
10: Нет, мы, конечно, стараемся.
9: Вот,
10: да,
9: отпустила
10: друзья.
9: Просто с небес на землю.
10: Мы стараемся находить
9: Спасибо,
10: то самое
9: Лола.
10: Время. Пожалуйста, Андрей. Но если правде смотреть в глаза, вот сейчас
9: Давай.
10: Вот так как-то происходит. У многих, не только у нас, бывает нет времени на обед. Поэтому как раз, наверное, и происходят вот эти вот интересные подачи. Благодаря как раз таким, как мы.
9: Именно так. Торопышкам. Торопышки во всем виноваты. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку в виде хорошего музыкального трека и скоро возвращаемся к вам.

0: Реклама дар Азия Плюс. Моҳи октябр истиқлол бозиҳородар Лигаи Даъвати Конфедерасияи Футболи Осиё оғоз мекунад ва барои шарафи Тоҷикистон ба майдони набард мебарояд. Чор даста танҳо як роҳ хат ба плей-офф ва муборизаи шадид дар ҳар як рақобат. Мухлисони гиромӣ, вақти он расидааст, ки якҷо шуда гӯем, ки Тоҷикистон ба пеш, истиқлол ба пеш, дилҳо бо ту, Тоҷикистон бо ту. Марҳилаи гурӯҳӣ 17 октябр, даври аввал, соати 19, наҷме Лубнон, Истиқлол Тоҷикистон. 20 октябр, даври дуюм, соати 19, Истиқлол Тоҷикистон, Ал-Араби Хувайт. 23 октябр, даври сеюм, соати 19, Истиқлол Тоҷикистон, Ҳомсал Фида Сурия. Чиптаҳоро тариқи ticketon.tj ва дар хазинаҳои варзишгоҳи Душанбе ва Ҳисор дастрас кунед. Истиқлол Тоҷикистон бо ту аст.
1: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман чаши. Фурсат ро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида, рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия ба кайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ном ва насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтат ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор. Як зарфи Excel, як шанси бурдаст. Он ро аз даст наде.
5: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
0: Рахами телефона Едора и реклама.
6: Чилуяк, чилуяк.
7: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО Фурус. Для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
8: Ты видела этот фильм?
9: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
8: Стоп, не говори дальше.
10: Осторожно, спойлер.
9: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
11: Не, ну вот это меня прям порадовало сегодня. Я вот радуюсь двум вещам, что у «Форсажа» сейчас проблемы со съемками, вот.
12: Что продолжения не будет, да, пока?
11: Нет, они там снимают, у них проблемы, у них просто, видимо, машин не хватает. Мне даже сам Вин Дизель позвонил. Андрей, как дела? Да все нормально. Что там?
12: Ты можешь
11: одолжи, пожалуйста, мне свою семерку «Жигули». Я говорю, не могу. Ну, в общем, все. И съемки встали, понимаешь?
12: Все-таки про энергию.
11: Ладно, я фантазирую, конечно. Но, друзья, по поводу «Матрицы», я действительно рад, что попробуют снять продолжение. Это уже получается пятая часть.
12: Да, не попробуют, а вот все-таки есть уже информация, что пятую часть. Да, все-таки снимут, она находится в разработке.
11: Класс.
12: Несмотря на неоднозначную реакцию на предыдущий фильм «Матрица 4. Воскрешение», она получила не самые лучшие отзывы.
11: Согласен.
12: Но вот сестры Вачовски все-таки передали управление франшизой сценаристу и режиссеру Дрю Годдарту. Это известный режиссер по блокбастерам «Война миров Z», «Монстра» и проект «Конец света».
11: Да,
12: хороший,
11: масштабно,
12: кстати, фильм.
11: Масштабно.
12: Да. И Годдарт работает над историей, которая должна быть интересна современным фанатам и достойна уже наследия франшизы.
11: При этом он отметил, что при создании следующего фильма «Матрицы» существуют строгие ограничения, а его творческий процесс не имеет временных рамок. О, как интересно. Вообще, новая история должна быть понятна современному поколению зрителей, потому что когда в 2000 году же или в 99 году вышла первая часть, которая выросла в реальной матрице искусственного интеллекта, постоянные онлайн-связи и цифровых соцсетей. Такое ощущение, что мы, знаешь, уже вот современное поколение живет уже в этой матрице. Честная правда, друзья. Так что, да, мне кажется, современному поколению объяснять, что они живут в матрице, даже как-то и не нужно особо.
12: Ну да, детали, конечно, сюжета пока засекречены, хотя инсайдеры понятно. Уже намекают на смену тональности. Годдард вообще заменит своей работой над культовым хоррором, это «Хижина в лесу», поэтому в новой «Матрице» акцент может сильнее сместиться в сторону вот как раз-таки психологического ужаса перед лицом технологий.
11: Понятно. Ну вот после слияния Paramount и Warner Brothers, в единую такую студию под названием Skydance Entertainment появилось обновление в проектах. Появились, да, некоторые, находящиеся на ранней разработке, допустим, та же самая «Матрица 5», числится как релиз 2029 года. Официальных подтверждений сроков тоже пока нет.
12: Mm-hmm. Но фанаты, тем не менее, надеются.
11: А что за актеры будут там, знаешь, все-таки, мне
12: об
11: интересно.
12: Об этом тоже пока не говорится. Возможно, сейчас
11: новый
12: как
11: Нео будет.
12: Скорее всего, да. И ведутся, наверное, все-таки переговоры. Ищут, возможно, и главных героев.
11: Нового Нео.
12: И нового Нео, и не только. Там много интересных персонажей. Нужно теперь дождаться все-таки 29-го года, посмотреть, что же получится, да, из этого всего. Но «Матрицу», мне кажется, да, невозможно забыть. По крайней мере, мы-то прекрасно помним, фильм замечательный. Андрей здесь делает мне всякие разные знаки, друзья.
11: Да.
12: Не просто так. Рахматулло. Ну что вам сказать, Рахматулло? Какой же вы молодец.
11: Какой же вы человек хороший, Рахматулло.
12: Сегодня прям Рахматулло решил заменить Фархода. Фарход это сделал вчера. Рахматулло решил сегодня продолжить уже традицию.
11: Смотри еще, какой плов-то отправили красивый. Да, ты смотри, там и желтая, и красная морковь. И перепелиные яйца, даже мясо, чеснок, чок, который я люблю в плове.
12: Мне кажется, это персонально
11: и даже
12: для тебя.
11: Дольки лимона.
12: Да, это прям
11: с
12: персонально
11: перчиком.
12: Для тебя.
11: Красота.
12: Рахматулло,
11: вы большой молодец.
12: Очень красивый плов, действительно, на фотографии.
11: Наверное, Рахматулло хочет, чтобы мы просто захлебнулись слюной и уже в третьем часе просто не появились в эфире, наверное, скорее всего.
12: Вот так, Рахматулло, я так подозреваю. Если третьего часа второго дыхания не будет, это вы во всем виноват.
11: Знаете, это вы. Да, ну спасибо за фотографию, конечно, друзья. Ну а мы, наверное, сделаем прямо сейчас остановку.
12: Ой, конечно, она нам нужна.
11: Однозначно она нужна. Ну а вы, друзья, ни в коем случае не останавливайтесь. Есть перед вами та самая мечта, которую хотели давно воплотить, но не хватает на нее немножечко деньжат. Ничего страшного, это не барьер. Можно взять кредит на выгодных условиях и воплотить мечту, дорогие друзья. Подробнее по номеру 72-72. Видите, даже я говорю сейчас и пытаюсь говорить, наверное, даже. Не то, что говорю.
12: Пытаюсь забыть плов с этой самой фотографией Рахматулло.
11: Да, на самом деле это именно так. Но, друзья, мы не прощаемся с вами. Лола Абназаров, Андрей Соколов и наш замечательный партнер МДО «Фурус». Мы возвращаемся, говорю сейчас и пытаюсь говорить, наверное, даже. Не то, что говорю.
12: Пытаюсь забыть плов с этой самой фотографией Рахматулло.
11: Да, на самом деле это именно так. Но, друзья, мы не прощаемся с вами.

0: «Евразия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. Бонки Имон Интернешнл. Дусти Молявишму.
4: Осень в динамиках

0: соат дар Тоҷикистон 13.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Таджикистане обсудили создание цифрового корпуса таджикского языка. Пакистан намерен увеличить поставки мяса в Таджикистан. Кибератака испортила продукты на миллионы евро в супермаркетах Франции. Далее подробности этих и других событий. В Агентстве инноваций и цифровых технологий на рабочем совещании обсудили развитие таджикского языка в цифровом пространстве. Основное внимание было уделено формированию достоверной базы текстов на таджикском языке для использования в цифровых технологиях и приведению отраслевой терминологии к единой системе. Участники обсудили, в частности, научные основы этой работы, требования к качеству текстовых материалов и механизмы взаимодействия между различными учреждениями. На совещании было отмечено, что текстовый корпус таджикского языка представляет собой систематизированное собрание проверенных электронных текстов. Создание такого ресурса имеет важное значение как для изучения языка, так и для разработки программного обеспечения на таджикском языке. В частности, текстовой корпус может применяться при создании систем проверки правописания, инструментов автоматического перевода и цифровых помощников. Продвижение этой работы позволит использовать научное и литературное наследие страны при разработке цифровых инструментов, а также расширить возможности для обучения, проведения исследований и получения доступа к информации и услугам на государственном языке. Представители Евросоюза и 5 стран Центральной Азии сегодня и завтра проведут встречу в Ашхабаде, чтобы обсудить подготовку специалистов для Транскаспийского транспортного коридора. Транскаспийский коридор – это мультимодальный торговый путь, соединяющий Китай и страны Центральной Азии с Европой в обход России. Директор Европейского фонда образования Пэл Витор Си подчеркнула, что странам региона необходимо согласовать подходы к квалификациям и подготовке кадров, так как транспортная инфраструктура сможет приносить устойчивую пользу только при наличии специалистов, способных ее эксплуатировать и обслуживать, сказала ТОСИ. Пакистан планирует расширить экспорт мяса и молочной продукции в страны Центральной Азии, включая Таджикистан. Об этом сообщает Associated Press of Pakistan со ссылкой на документы Министерства торговли этой страны. Для увеличения экспорта Пакистан намерен организовать торговые миссии в Таджикистане, в Казахстане, Узбекистане и в Азербайджане. Также запланированы международные выставки и встречи производителей с иностранными покупателями. Эти мероприятия рассчитаны на 2026-2028 годы. Отметим, что Пакистан уже входит в пятерку крупнейших поставщиков мяса в нашу республику. По данным таможенной службы, за 9 месяцев республика импортировала около 21,5 тысячи тонн мяса и пищевых мясных субпродуктов. Главным же поставщиком мяса в республику стала Беларусь, на втором месте Казахстан, далее идут Украина, Пакистан и Узбекистан. Тем временем в самой республике также растет собственное производство мяса. За 8 месяцев текущего года в стране произведено около 187 тысяч тонн мяса крупного и мелкого скота в живом весе. Однако цены на мясо остаются сравнительно высокими. В супермаркетах Франции хакеры взломали систему управления холодильным оборудованием. Из-за резкого повышения температуры в холодильниках и морозильных камерах торговым сетям пришлось выгрузить продукты, которые могли стать опасными для здоровья покупателей. По данным Reuters, в некоторых магазинах температура в холодильниках за ночь поднялась до 50 градусов Цельсия и держалась при этом на этом уровне около 6 часов. Атака в целом затронула более 100 супермаркетов Франции. Победительницей республиканского конкурса «Студент года 2026» стала Джамиля Рахматшоева, студентка Международного университета туризма и предпринимательства. Конкурс проводился среди студентов вузов в двух категориях – граждан Таджикистана и иностранных студентов, обучающихся в стране. Среди иностранных студентов первое место заняла Нигин Али Ахмаднажот из Ирана, обучающаяся в Российско-Таджикском славянском университете. При определении победителей учитывались знания, профессиональная подготовка, кругозор, ораторское мастерство и творческие способности участников. Победители получили денежные призы в размере за первое место 4000 самани, за второе 3 и за третье место 2000 самани. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Таруной авалисуатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармиосоиш бахар як хонадон.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 7272.
1: Ну что, дорогие наши слушатели, позывные нашей радиостанции прозвучали, да, и наш музыкальный фон, сопровождающий наши голоса, тоже уже в эфире. Это означает то, что мы тоже здесь с вами проводим время, и в ближайший час мы тоже будем здесь. Мы никуда не торопимся, никуда не спешим, готовы вас развлекать, радовать и дарить хорошее настроение, и сопровождать вас в рабочих задачах. Вы знаете, как бывает, вот говорят же, работаю как белка в колесе, просто беру и кручу это колесо. Друзья, вы знаете, давайте попробуем раскрутить его как можно быстрее, этот колесик, и, возможно, даже уехать с работы. Или укатиться куда подальше. Но, на самом деле, уважаемые друзья, если не получается уйти с работы сегодня пораньше, оставайтесь на работе. Просто добавьте звук своему радиоприемнику. Здесь, кстати, студия Андрей Соколов, Лола Абназарова. Всем привет еще раз.
2: Всем привет. Мы вливаемся, врываемся, вкатываемся уже в третий час.
1: Есть такое.
2: Да, друзья, время летит все-таки очень быстро. И напоминаем, что сегодня у нас пик рабочей активности.
1: Поэтому
2: Вряд ли удастся сбежать сегодня именно пораньше, потому что, знаешь, мы уже, кстати, говорили, что согласно многочисленным исследованиям, именно вторник официально признан самым продуктивным днем недели.
1: А, понятно.
2: Вот так. Поэтому, да, друзья, если в понедельник мы только-только отходим от выходных, только раскачиваемся потихонечку, то вот именно во вторник уже мозг включается на полную мощность.
1: Да?
2: Нет, мы успеваем сделать много важных дел, поэтому пусть вам сегодня все с легкостью удается. Ну, а мы еще почти целый час будем сопровождать вас, бодрить вас, заряжать вас, и вы в ответ можете делать то же самое.
1: Да, друзья, действительно, давайте продолжать. Продолжаем рабочие задачи под музыку и хороший настрой. Я думаю, сегодня вам будет обеспечен обязательно до конца рабочего дня. Ну, а прям по курсу. Курс валют все-таки. Давайте узнаем, что произойдет в мире финансов в ближайшее время, и вернемся и поговорим.
3: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
4: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 рубли русӣ 10.9 дирам, 10 афғони 1 сомонӣ 42 дирам, 1 рубли беларусӣ 3 сомонӣ, 1 дирҳами арабӣ 2 сомонӣ 51 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 20.4 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ 37 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 23 дирам, 1 евро 10 сомонӣ 32 дирам, 1000 сомӣ узбекӣ 72.76 дирам ва 1 доллари сингапур 7 сомонӣ 31 дирам арзиш дорад. Бодо Шефер ба мардуме ки худро бузург мешуморанд як тавсия додааст ки хоксор бошед. Инсони пулдори мағрур ва ҳавобаланд ҳеҷ вақт мавриди эҳтиром ва қабул набуд. Фикри шумо чи аст? Барои сарватманд хоксорӣ зарур аст? Хоксоронро мардум бештар эҳтиром мекунанд ё сарватмандонро?
3: Курби Аспор дар Азия Плюс.
0: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс».

0: реклама «Дар Азия Плюс».
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро, дар сомай Иксель энерджи нухта азия бахкайкир. Байо онро, дар шакли СМС бонавиштани ному насаб, ба шахри истихомат, барахами навадучор, хафсад, автодухафт, автодухафт равонкон. Бахтадро бисанч, баяки ассе сертификатро, бо арзиши хазор сомони бурткон. Харузи джума, суати нузда, дар эфири радио ему, суати Иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. اون رو از دست نده.
4: مزه های نوی شف برگر رو پیش واز گیرید. پیکل رانچ و بافالو رانچ. تامی نوی که باید حتما بیچشی. فرصت رو از دست نده. تنها در KFC.
5: رقم تلفنی دوره رکلامه 41 41.
6: تاجیکستان پرو. پرو людей. پرو успехи. پرو достижения.
7: Ну что, дорогие друзья, Таджикистан про. Сегодня поговорим снова про достижения. Причем достижения подрастающего поколения. Это, знаете, не может не радовать.
8: Конечно, и снова есть у нас повод для гордости, mm-hmm. друзья. Таджикский шахматист завоевал бронзу чемпионата Азии среди школьников. Да, напомним, что сборная Таджикистана выиграла награду на 20-м чемпионате Азии по шахматам среди школьников. Мурадали Сайфиев завоевал бронзовую медаль в блице, войдя в тройку сильнейших в своей возрастной категории. Соревнования прошли с 1 по 11 октября в Тульской области в России, друзья. Да, и, кстати, это уже юбилейный 20-й чемпионат Азии. Он собрал 318 юных шахматистов из 12 стран.
7: Красавчик.
8: За награды боролись представители Таджикистана, России, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Непала, Пакистана, Туркменистана, Узбекистана и даже Шри-Ланки. Да, Таджикистан на турнире представляли 5 шахматистов. Умар Охунов, Богдан Воскалович, Йосамин Хаджаева, Мурадали Сайфиев и Закрио Юсупов. Руководителем делегации являлся Мирзо Махмудзода. Ну, вообще, замечательно, что команде да, удалось все-таки добиться вот этих вот результатов впечатляющих. И есть даже действительно медаль. Ну, это просто не может не радовать.
7: Да, медальный успех нашей команде удалось добиться в соревнованиях по блицу. Сайфиев успешно провел турнир. По его итогам занял 3-е место, став бронзовым призером чемпионата Азии. Вообще, для молодого шахматиста это важный международный результат. Еще перед началом соревнований мы отмечали, что встречи с соперниками из разных стран должны стать для таджикской команды хорошей возможностью поверить в свои силы, свой уровень и получить дополнительный соревновательный опыт. Теперь один из 5 представителей страны превращается с азиатской наградой. Это рассказал генсек Федерации по шахматам Республики Таджикистан Ильхом Юнусов. Ну что, круто вообще, большие молодцы. И здорово то, что, ты знаешь, все-таки это молодые совершенно ребята.
8: Конечно.
7: Я вот сейчас даже гордость берет за таких ребят, которые, знаешь, не только рубятся в игрушки, но еще иногда и в шахматы.
8: Да, кстати, очень красивые фотографии есть, можно посмотреть, друзья. Мы тоже посмотрели. Действительно, молодцы ребята, совсем мальчишечки.
7: Я вот, ты знаешь, заметил то, что в этом году прям пристальный такой взгляд был направлен именно на шахматы. Во многих соревновательных разных программах, чемпионатах, в том числе даже шахматной олимпиаде, принимала участие наша сборная. То есть мне кажется, что именно в этом году вот шахматы в Таджикистане получили какое-то второе рождение. Ну, судя по новостям, mm-hmm. просто, судя по новостям, было прям очень много новостей. Ребята занимали места определенные.
8: Да, призовые, кстати.
7: Повышали, частенько. Да, повышали свой рейтинг FIDE. То есть стремление вперед идет, и шахматы не остались где-то на обочине, а наоборот, эта сфера очень серьезная и сильно развивается в нашей стране. Знаешь, это прям гордость берет.
8: Ой,
7: круто?
8: Ну и хорошо, давай поздравим, поставим аплодисменты. Да, молодцы.
7: Я лично хочу сказать, что я плохо очень умею играть в шахматы.
8: Ой, я ты, тоже
7: ты знаешь,
8: совсем
7: как, не умею. Плохо я умею играть в шахматы, что меня мой сын, собственно, учил играть в шахматы, которому на то время он учился, по-моему, где-то в 6-м или 5-м классе, понимаешь? Но... Вот настолько я плохо играю в шахматы.
8: Я тоже, наверное, даже еще хуже. Я, пожалуй, из всех шахмат только вот фигуры могу назвать, и все, и дальше мои познания, они уже заканчиваются.
7: Ты молодец.
8: Поэтому нет, здесь действительно нужен какой-то аналитический склад ума, мне кажется, усидчивость, нужно очень много всего, поэтому не каждый может похвастаться тем, что умеет играть и, в принципе, хорошо это делать.
7: Хорошо играть, и в целом эта игра развивает, мне кажется, очень много вот этих нейронных связей в нашей голове, дорогие друзья, что советую обязательно как-нибудь все-таки пристраститься к этому. Знаешь, у нас еще один коллега какой был, сумасшедший игрок в шахматы. Вот кажется, что шахматы такая тихая, спокойная игра. Ну, сидишь, передвигаешь. Это такой азарт берет людей. Ого-го, дорогие друзья.
8: Ну, кто-то очень переживает, конечно.
7: Максимально там.
8: Это все по-разному,
7: и переживания,
8: наверное.
7: И такие прям страсти там бушуют. Казалось бы, самая тихая и спокойная игра. Ничего подобного. Я вам так скажу.
8: Ну, да. Наверняка были случаи, когда и ход конем-то, ты знаешь, прям вот в буквальном смысле опасно мог быть. Поэтому да.
7: Да, что потом шахматной доской, да, не получится. Но на самом деле это очень крутая игра. Я вот даже некоторым людям прям завидую, у кого хорошо получается. Так, ну что ж, дорогие друзья, мы делаем прямо сейчас небольшой станок в виде хорошего музыкального трека. Возвращаемся, и мастер слова не заставит себя долго ждать. Сегодня поговорим, точнее расскажем про одно, еще одно интересное такое слово, термин. Обязательно это будет совсем уже скоро.

0: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО «Фурус». Для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
1: Как ты оскуфился?
2: Не понял. Да закрой уже свой гештальт.
1: Не поняла.
0: Понимать, знать и применять. Все это мастер слова.
3: Мастер слова здесь, друзья. Ну что, это не только мы, это наша рубрика. А сегодня, кстати, поговорим про одно интересное словосочетание.
1: Кстати, даже нет, слово, термин, которое всем знакомо на самом-то деле, ты знаешь? Да, разберем так. Слово, от которого у любителей сериалов и книг буквально наворачиваются слезы. Но слово это давно всем знакомо, известное, хотя сейчас уже вот в нынешнем контексте каком-то оно, конечно, обретает какое-то новое свое звучание, новое свое понятие. Мы поговорим про слово «стекло», друзья.
3: Ага.
1: Да, и это не про оконные стекла, это не про посуду. В современном лексиконе «стекло» — это сюжетные повороты, эпизоды, и эти персонажи даже, от которых душу выворачивает буквально наизнанку, а сердце разбивается на мелкие осколки.
3: Ну и вот, если кто-то говорит в этом сериале «сплошное стекло», это значит, любимых героев будут жестоко мучить, предавать или разлучать. А зритель в процессе будет горько рыдать в подушку. Фраза «я ем стеклышки и плачу, когда смотрю дорамы». А дорамы — это азиатские такие вот сериалы, которые славятся своими вот этими эмоциональными качелями. Это правда. Ну и вообще лучший мем — диагноз для человека, который добровольно выбрался страдать под серию другую перед сном. В общем, все это называется стеклом, дорогие друзья.
1: Да, откуда вообще это пошло и появилось? Ну, на самом деле логика очень простая. Больно так же, как будто бы ты жуешь битое стекло.
3: Ой, ужас.
1: Но почему-то нам это нравится. Психологи говорят, что через сопереживание вымышленным героям мы безопасно проживаем таким образом свои собственные эмоции. Вот «у меня стекло» — фраза среди молодежи, означающая, что на душе просто очень тяжело, больно, произошло какое-то вот это болезненное событие.
3: Вот стеклянные произведения сложно забыть. Часто драма в них накалена до предела. А если еще и герои прописаны так хорошо, что к ним легко привыкнуть, истории вовсе может разбить вам сердечко в дребезги. Стеклышки будут просто лететь во все стороны. Так что, если вам советуют фильмы со словами «там много стекла», не смотрите. Но смотрите, конечно, ну, если любите вот поплакать, пощекотать себе нервишки, вот эти эмоциональные качели ощутить на себе, то да, то стекло — это ваш вариант, ваш формат, скажем так.
1: Ты знаешь, я вот тоже с удивлением узнала, что, оказывается, молодежь действительно сейчас так объясняется.
3: Серьезно?
1: То есть в каком-то ролике, да, можно услышать это абсолютно серьезно, что вот, допустим, да, у меня стекло. Ну и непонятно, что за стекло. Для нас сразу там совсем другие мысли. Стекло, наступил на стекло, купил стекло. Что там происходит?
3: Разбил стекло.
1: Да, а вот оказывается, ты видишь, это всего лишь о каких-то переживаниях, которые ассоциируются, оказывается, с вот этими вот разбитыми стеклами.
3: Да, дорогие друзья, максимально странное, конечно, выражение. Ну, стекла — это, видимо, наверное, знаешь, ассоциация со слезами, да, вот когда вот слеза катится по щеке, она такая прозрачная, как стеклышко. Видимо, отсюда, наверное, эти самые сочетания.
1: Ну, или действительно та же самая болезненность, ты знаешь, когда вот разбивается что-то вдребезги стеклянное, да, вот, и вот эти вот эмоции, чувства, они вот как-то совпадают, возможно. Я не знаю, честно говоря, зачем придумывать что-то новенькое, когда можно, в принципе, все, да, выразить уже существующими фразами и словами.
3: Я, кстати, разбил тарелку на выходных, и, знаешь, я почувствовал, что такое
1: битое
3: злобный
1: стекло.
3: Взгляд, укор, да, и даже угрозы со стороны моей супруги.
1: Ну, конечно.
3: Когда я разбил любимую тарелку,
1: вот,
3: само собой.
1: Хотел сказать, а если любимая тарелка, то, конечно.
3: Вот это настоящая драма, вот это стекло настоящее. Знаешь, это как было, как в турецком сериале все, знаешь, она так, тарелка падает из рук, причем медленно, она минут пять просто вот падает до земли, потом она все-таки разбивается, супруга поворачивается, что? Я так... И знаешь, пауза такая, да, всё, я разбил твою тарелку. Серии. Ну да, продолжение следующей серии, да. Вот так вот, да. На самом-то деле, действительно, очень интересные слова выбирает молодежь. Но, с другой стороны, если немножко так логически подумать, сразу понимаешь, о чем идет речь.
1: Да, не всегда, но да, вот в этом случае действительно хотя бы по логике понятно, что речь идет вот как раз-таки о каких-то эмоциях.
3: Ты знаешь, логика вещей мне сейчас подсказывает, что у нас времени совершенно уже не осталось. Вот мы чисто с тобой, логично.
1: Да, сегодня никуда не торопимся. Я тоже заметила, как будто бы нам немножко еще не хватает времени, чтобы пообщаться с нашими слушателями.
3: Разбивает сердечко в дребезги. Это
1: да,
3: время.
1: Сейчас у нас тоже будет настоящее стекло. Правда, по ощущениям.
3: Что же это такое? Вот это, знаешь. Но на самом деле, дорогие друзья, да, пора нам прощаться, набираться сил, заряжаться, чтобы завтра в 11 часов 10 минут снова давать энергию вам на ближайшие 3 часа. Мы растянем завтра наше удовольствие, наш эфир, наш юмор, смех, радость и хороший музыкальный трек. Все это произойдет, правда, уже завтра. Ну а вы продолжайте слушать радио, друзья. Никуда не уходите, не торопитесь. Продолжайте работать. Музыка впереди. Программы, которые будут выходить в эфир радиостанции «Азия Плюс», их никто не отменял. Они также продолжаются. Так что, да,
1: конечно,
3: завтра.
1: Тем более, что и вторник-то продолжается, а значит, продолжаются рабочие задачи. Но мы надеемся, что и хорошее настроение, и бодрость, которую мы смогли все-таки подарить друг другу, тоже продолжится до самого позднего вечера, друзья. Ну а завтра, чтобы взбодриться, чтобы порадовать друг друга, конечно же, можно снова присоединиться к нам, сделать звук погромче и провести целых 3 часа в хорошей компании. На сегодня все.
3: Да.
1: Отличного настроения
3: кстати,
1: вам желаем.
3: Да.
1: И не только
3: конечно.
1: Мы. Вот, кстати, Фархот тоже, да, присоединился.
3: Кстати, Фархот сегодня говорит, я был краток. Спасибо, что фотографии плова сегодня не отправили. Вы большой молодец, Фархот. Да.
1: Далер тоже что-то успел написать.
3: Фильм про Брэда Питта и Анджелину Джоли, когда там они разбили посуду. Ну да, помню. Мистер и миссис Смит, если не ошибаюсь. Да.
1: Там была такая очень пикантная сцена. Это тоже так.
3: Там много было.
1: Ну, что касается посуды и драки у себя же на кухне. Да, спасибо большое. Какие-то воспоминания, да, какие-то флешбеки появляются у нас.
3: Да,
1: в любом
3: само
1: случае,
3: собой.
1: Спасибо большое всем нашим слушателям, кто с нами на протяжении 3 часов и ничего не пропускает. Друзья, завтра в это же самое время снова встретимся с вами. На
3: так
1: сегодня
3: и будет.
1: Все. Пока-пока.
3: Пока-пока, друзья. До завтра.
0: Реклама «Дар Азия Плюс».
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер — это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита — все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер — на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Дети — это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы — результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربتی برمیسال سولفا را رفع نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
6: Бахти Худро Санч, Лото Спорт Чиптовый на Велотарей, Пенальти Ва Джазирей Ганджро, Барогмонт, Чипта Бихар, Ва Бапешвози Бахти Худ, Кадам Гузор, Ситора Ройоб, Бурди Худро Бигир, Ио Онро Чан Барубар Зьоткон, Ва Инханус Нахамашаст, Харфоро Дар Чиптово Джамкун, Ва Сойби Мукофоти Худшау, Смартфон, Телевизор, Яхдон, Ноутбук, Ва Бос Бисер Мукофото и Дигар, Дар Саросари Джумхури, Чатрхой Зарди Лото Спорт Ро, Юстучукон, Лотоспорт, Ситорей Бахтродор.
7: Рахами телефонии Дорей реклама.
8: Чилуяк, чилуяк.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Дар маркази савдоитехника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, ба савки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шумо ро инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои на чандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азио Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан намерен упростить международные грузоперевозки. Парламент одобрил соглашение о строительстве предприятия по переработке сюрьмы в Айни. В Шахринаве открыли новый комплекс для подготовки спасателей. Саудовская Аравия закрыла аэропорт Эр-Рияда и обещает хуситам жесткий ответ. Эксперты МАГАТЭ прибыли в Казахстан для оценки подготовки к строительству АЭС. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хубки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Уром, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбии зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу. Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
7: Анатис.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилуяк, чилуяк. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте под хорошую музыку на Азия Плюс.

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Олами Рояк Сухан, Вайрон Кунат. Рубахони Мурдаро, Шейрон Кунат.

0: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан намерен упростить международные грузоперевозки. В Шахринаве открыли новый комплекс для подготовки спасателей. Саудовская Аравия закрыла аэропорт Эр-Рияда и обещает хуситам жесткий ответ. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон посетил сегодня Шахринавский район, где открыл учебно-практический полигон площадью более 10 гектаров с 20 этапами подготовки. Здесь спасатели будут отрабатывать действия при землетрясениях, техногенных авариях и других чрезвычайных ситуациях, а также осваивать работу со специальной техникой. В центре также открыто первое в стране специализированное здание для подготовки водолазов с двумя бассейнами, учебными классами, оборудованием для контроля тренировок и барокамерой для обеспечения безопасности водолазов. Среди других новых объектов – учебно-кинологический центр. Помимо этого, на территории комплекса построили временный городок для людей, пострадавших от стихийных бедствий. Также есть полевой госпиталь, общежитие, медпункт, теплица и здание для приема иностранных гостей. Во время визита президент также ознакомился с международными учениями «Скала», проходящими с участием спасателей Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и России. Участники отрабатывают совместные действия по ликвидации последствий разрушительного землетрясения и других чрезвычайных ситуаций. Нижняя палата парламента страны одобрила инвестиционное соглашение с компанией Pahandaram Mining о строительстве предприятия по переработке сырьмы в Айнинском районе. Строительство предприятия началось в июле прошлого года. Общий объем инвестиций составляет 35 миллионов долларов. Завод сможет ежегодно перерабатывать более 150 тысяч тонн руды. Предусмотрен выпуск до 50 тысяч тонн сырьминого концентрата и до 5 тысяч тонн готовой продукции. Для работы предприятия создается необходимая инфраструктура, строится автомобильная дорога, линия электропередач и водопровод. Запуск завода запланирован на 2027 год. Ожидается создание там более 400 постоянных рабочих мест. Отметим, что Таджикистан входит в число крупнейших производителей сырьмы в мире. В прошлом году страна экспортировала сырьму и изделия из них почти на 500 миллионов долларов. Правительство Таджикистана одобрило проект соглашения о едином транзитном разрешении трассы, которое позволит международным автоперевозчикам использовать один электронный документ для транзитного проезда через территории нескольких государств-участников соглашения. Предполагается, что такой порядок упростит международные автомобильные перевозки, сократит количество оформляемых документов и создаст более удобные условия для транспортных компаний. Министерство иностранных дел должно согласовать со странами Центральной Азии дату и место подписания данного соглашения. Международное агентство по атомной энергии приступило к подготовке комплексной оценки ядерной инфраструктуры Казахстана для строительства атомных электростанций. Казахстан планирует построить несколько АЭС. Первую Балхаш намерен разместить в Алматинской области. Стоимость проекта оценивается примерно в 16,5 миллиардов долларов. Проект будет осуществлять Росатом. Подрядчиком второй АЭС, которая также будет возводиться в Алматинской области, рассматривается китайская компания CNC. Для размещения третьей станции с реакторами малой и средней мощности рассматривается побережье Каспия в Западном Казахстане. Власти Саудовской Аравии продлили приостановку работы международного аэропорта Эр-Рияда на неопределенный срок после серии атак йеменских хуситов. В результате ударов погибли не менее 18 человек, а сотни получили ранения. Эр-Рияд обещает ответить на атаки, а хуситы заявляют о намерении продолжить удары по территории королевства. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41. آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: «Мамочка, не уходи» – знакомая фраза, от которой сжимается сердце каждой мамы. Как помочь малышу спокойно оставаться с няней или с кем-то из родственников и не превращать прощание в слезы? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про секреты мягкого расставания. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Ситуация, знакомая многим родителям, когда маме или папе нужно ненадолго уйти, а малыш категорически не хочет оставаться с няней или с кем-то из родственников. Что же делать? Прежде всего, нельзя исчезать тайком. Да, кажется, что так проще, малыш отвлекся, и мама уже за дверью. Но для ребенка это может стать настоящим потрясением. Он еще не понимает, что мама ушла ненадолго и обязательно скоро вернется. Гораздо лучше спокойно ему сказать: «Малыш, мама сейчас ненадолго уйдет, а ты останешься с няней. Вы поиграете, и потом я сразу вернусь за тобой». Начинайте с небольших промежутков времени. Например, сначала оставьте малыша ненадолго, всего на полчасика. А потом постепенно увеличивайте время. Пусть няня или родственник сначала побудет рядом с вами. Поиграет с малышом, почитает ему книжку, поможет во время прогулки. Так ребенок постепенно привыкнет к новому человеку и почувствует, что рядом безопасно. Придумайте свой ритуал прощания: объятия, поцелуй и одна и та же фраза: «Я ухожу, но скоро за тобой вернусь. Не скучай». И главное, не переживайте, если с первого раза не получилось. Ведь для малыша расставание – это навык, которому тоже нужно научиться. Пусть каждый день вашего малыша будет наполнен любовью, заботой и ощущением безопасности. А ваше расставание пусть становится все легче, потому что самое главное для ребенка – знать, что мама и папа обязательно за ним вернутся. Пусть ваши дни и ночи будут спокойными, и помогут вам в этом подгузники «Совпремиум». В них кожа малыша остается сухой до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Афгони барги хазон дар сукути андишаманди атроф. Тирамо дар Азия плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.
2: I am light, I am whole, all abundance flows back.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Баҳанго митулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Рахами телефона и дорая реклама.
4: Чилюяк, чилюяк.
5: از سبزی ها تا خزان یک ترانه راه است. از یه پلوس را بشنوه.

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан намерен упростить международные грузоперевозки. В республике снизился уровень бедности. План наряд по призыву в стране выполнен на 84%. Душанбе примет первый юниорский гран-при по дзюдо. На национальной кинопремии «Тоджи Сомон» будет представлено более сотни фильмов. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробаркунии гайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 500.
5: Дар Чин роботи чорпои оташнишон бо номи Гург муарифи шуд. Онро ширкати Woba Intelligent таҳия кардааст. Ба шарофати муҳофизати махсуси тобовар ба гармӣ, робот метавонад дар муҳити дорои ҳарорати то 500 градус Селсия кор карда, то 2 дақиқа дар чунин шароит бимонад. Робот барои ҳолатҳои пешбинӣ шудааст, ки ворид шудани одам ба онҳо хатарнок аст. Он метавонад дар дохили бинои сухта одамонро ҷустуҷӯ кунад, ҷои сухторо муайян намояд ва мавҷудияти газҳои заҳрнокро ошкор кунад. Маълумоти ҷамъоварда шударо робот ба наҷотдиҳандагон мефиристад, то онҳо пеш аз ворид кардани оташнишонҳо ба минтақаи хатарнок вазъро арзёбӣ кунанд.
4: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
0: Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Мазаҳои навише бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
1: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: Испытай удачу. Лото Спорт запустил новые лотерейные билеты. Пенальти и остров сокровищ. Купи билеты и иди навстречу своей удаче. Найди звезду, получи свой выигрыш или кратно увеличь его. И это еще не все. Собирай буквы на билетах и забери свой приз. Смартфон, телевизор, холодильник, ноутбук и многое другое. Ищи желтые зонты Лото Спорт по всей республике. Лото Спорт. Лови звезду удачи.
3: Excel رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. Excel رو خریده رمز زیری سرپوش رو در سامانه Excel انرژی نقطه آسیا باقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیو ما ساعت Excel انرژی رو انتظار باش. Як зарфи Excel, як шанси бурдаст. Онро аз даст наде.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Покупай баночку Excel, регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Азия Плюс. Азия Плюс.
7: D50.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.
2: Там, на моей луне, только звезды ходят.

0: Суат дар Тоҷикистон ҳабта.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электроник кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В республике сегодня, 13 октября, произошло землетрясение магнитудой 4.5. Подземные толчки зафиксированы в 14.41 по душамбинскому времени, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр землетрясения находился в 35 километрах от Душамбе и в 14 километрах от Вахдата. Очаг залегал на глубине 79 километров. Официальной информации о последствиях землетрясения пока нет. Правительство Таджикистана одобрило проект соглашения об едином транзитном разрешении трассика, которое позволит международным автоперевозчикам использовать один электронный документ для транзитного проезда через территории нескольких государств-участников соглашения. Предполагается, что такой порядок упростит международные автомобильные перевозки, сократит количество оформляемых документов и создаст более удобные условия для транспортных компаний. Министерство иностранных дел страны должно согласовать со странами Центральной Азии дату и место подписания соглашения. В Таджикистане снизился уровень бедности, а также абсолютное число бедных. Об этом говорится в докладе за этот год, подготовленного программой развития ООН и Оксфордской инициативой по борьбе с бедностью и развитию человеческого потенциала. Доклад охватывает 108 развивающихся стран, в которых проживает 78% населения мира. Глобальный индекс многомерной бедности учитывает не только доходы, но и лишения в повседневной жизни. В частности, если человек лишен доступа как минимум к третий из 10 показателей, охватывающих здравоохранение, образование и уровень жизни. В целом, в мире число людей, живущих в условиях острой многомерной бедности, достигло 1 миллиарда 200 миллионов человек. Это на 51,5 миллионов больше по сравнению с предыдущим обновлением индекса. За первые 10 дней осенней призывной кампании в республике план по призыву на военную службу выполнен на 84%. Об этом сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, более 40 городов и районов республики уже досрочно выполнили установленные показатели призыва. Отметим, что осенняя призывная кампания стартовала 1 октября и продлится до конца ноября месяца. Душамбе примет первый юниорский гран-при по дзюдо. Он пройдет с 24 и 25 октября в Душамбе. Сборную Таджикистана представят 44 дзюдоиста, 28 юношей и 16 девушек. Участники смогут набрать рейтинговые очки, получить международный опыт, а также побороться за денежные призы. С 15 по 20 октября в Душамбе пройдет третья национальная кинопремия «Тоджи Солмон». На конкурс представлено около 100 полнометражных и короткометражных фильмов, а также совместные проекты, созданные в 24-25 годах. Церемония вручения кинопремии «Тоджи Солмон» в нескольких номинациях состоится 19 октября в Театре оперы и балета. В рамках кинопремии состоятся Дни кино Ирана, России, Узбекистана и Кыргызстана, а также День таджикского кино. Кроме того, состоится международный форум, где кинематографисты обсудят вопросы привлечения новых партнеров, обмена профессиональным опытом и определения пути реализации совместных кинопроектов. Помимо этого, запланировано заседание Совета директоров киностудий. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарона Авали Суатро роллер бароетон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дар дисар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? تستر بیور
2: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
1: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
1: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد زودتر بیار
3: پردیفن داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Мазовой новише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навики боят хатман бичаши. Фурсат ро аз даст наде. Танхо дар KFC.
0: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк. سرودی نو احساسی آشنا در قلبت تازه است. سرودی نو در آسیا پلاس.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Диджей Годжа, Джейсон Дерулу и Мелоди «Мичико». Песня о мгновенном притяжении, флирте и знакомстве, которое начинается с одного взгляда. Добавляем легкую влюбленность в эфире «Азия Плюс» с хитом «Мичико». Диджей Годжа, Джейсон Дерулу и Мелоди «Мичико». Песня о мгновенном притяжении, флирте и знакомстве, которое начинается с одного взгляда. Добавляем легкую влюбленность.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

عطر تو با یادم آید فاصله لک بین ما را دور می سازد.

0: Реклама дар Азия Плюс. Мазаҳои навише в бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
1: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سامانه نیرو نقطه تیجه وارد شده تعرفه ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما میتوانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نیرو رو خود همین روز دسترس کنید.
2: работа не ждёт. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: Рахами телефона идора и реклама.
4: 41 41.
3: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо. Азия.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Вам знакома такая ситуация? Вы встретились с одним человеком, поговорили полчаса и вернулись домой в хорошем настроении. А после разговора с другим человеком чувствуете себя так, словно разгрузили вагон угля. И сразу возникает объяснение. Он забрал всю мою энергию. Но действительно ли дело в какой-то особой энергетике? Или у вашего состояния есть вполне психологические причины? Давайте разберемся.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Есть люди, рядом с которыми мы расслабляемся. Нам не нужно подбирать каждое слово, изображать постоянное счастье или доказывать, что мы достаточно умные, успешные и хорошие. Нас слушают, даже если с нами не согласны. Наши чувства не высмеивают, а личные границы не воспринимают как личное оскорбление. В таком общении не приходится все время защищаться. Можно быть собой, ошибаться, шутить, молчать и не бояться, что каждое слово однажды используют против нас. А теперь вспомните общение, после которого вы чувствуете себя разбитыми. Возможно, собеседник постоянно жалуется, но не хочет ничего менять. Вы предлагаете решение, поддерживаете, объясняете, успокаиваете, а на следующий день все начинается сначала. Или человек превращает обычный разговор в соревнование. У кого жизнь труднее, кто больше заработал, чьи дети успешнее и кто лучше знает, как правильно жить. Есть и другой вариант. Вы постоянно контролируете свои слова, потому что боитесь вызвать раздражение, обиду или скандал. Вроде бы просто пьете чай, а внутри уже работает целая служба психологической безопасности. Конечно, такое общение может утомлять, ведь значительная часть ваших сил уходит не на сам разговор, а на внутреннее напряжение. Как ответить, как не обидеть, как оправдаться, как избежать конфликта. Однако не будем торопиться делить людей на тех, кто дает энергию, и тех, кто ее забирает. Иногда даже самый приятный собеседник кажется нам невыносимым, если мы не выспались, перегружены работой или переживаем личный кризис. Когда внутренние ресурсы на исходе, даже обычный вопрос «ну как дела?» может восприниматься как дополнительная рабочая смена. Поэтому важно учитывать не только человека напротив, но и собственное состояние. Есть еще один интересный момент. Мы не обязаны считать человека плохим только потому, что нам трудно с ним общаться. Возможно, у нас разные характеры, темп жизни, представления о близости или способах решать проблемы. Но если после каждого разговора вы чувствуете вину, тревогу, бессилие или раздражение, стоит обратить внимание на то, что происходит между вами. Попробуйте спросить себя, я действительно хочу поддержать этого человека или уже боюсь отказать? Я могу говорить откровенно или постоянно подстраиваюсь? Наше общение взаимное или все время держится на мне. И главное, разрешите себе отдыхать от общения. Вы не обязаны быть круглосуточной службой поддержки для родственников, друзей и знакомых. Даже у самого доброго человека есть право не отвечать на звонок немедленно. Ведь хорошее общение – это не обязательно разговор, после которого вы полны восторга. Иногда это просто возможность остаться самим собой и не чувствовать, что вы кому-то задолжали еще немного своей жизни. Так что в следующий раз спросите себя не только, почему этот человек меня утомляет, но и что происходит между нами и какие условия общения подходят мне лучше. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Азия Плюс. Харус. Я кадамба пишь.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: رقمی تلفنی دوره رکلامه 41 41. افغان برگ خزان در سکوتی اندیشمندی اطراف، تیرماه در آسیا پلاس.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: «Мамочка, не уходи» – знакомая фраза, от которой сжимается сердце каждой мамы. Как помочь малышу спокойно оставаться с няней или с кем-то из родственников и не превращать прощание в слезы? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про секреты мягкого расставания. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Ситуация, знакомая многим родителям, когда маме или папе нужно ненадолго уйти, а малыш категорически не хочет оставаться с няней или с кем-то из родственников. Что же делать? Прежде всего, нельзя исчезать тайком. Да, кажется, что так проще, малыш отвлекся, и мама уже за дверью. Но для ребенка это может стать настоящим потрясением. Он еще не понимает, что мама ушла ненадолго и обязательно скоро вернется. Гораздо лучше спокойно ему сказать: «Малыш, мама сейчас ненадолго уйдет, а ты останешься с няней. Вы поиграете, и потом я сразу вернусь за тобой». Начинайте с небольших промежутков времени. Например, сначала оставьте малыша ненадолго, всего на полчасика, а потом постепенно увеличивайте время. Пусть няня или родственник сначала побудет рядом с вами, поиграет с малышом, почитает ему книжку, поможет во время прогулки. Так ребенок постепенно привыкнет к новому человеку и почувствует, что рядом безопасно. Придумайте свой ритуал прощания: объятия, поцелуй и одна и та же фраза: «Я ухожу, но скоро за тобой вернусь. Не скучай». И главное, не переживайте, если с первого раза не получилось. Ведь для малыша расставание – это навык, которому тоже нужно научиться. Пусть каждый день вашего малыша будет наполнен любовью, заботой и ощущением безопасности. А ваше расставание пусть становится все легче, потому что самое главное для ребенка – знать, что мама и папа обязательно за ним вернутся. Пусть ваши дни и ночи будут спокойными, и помогут вам в этом подгузники «Совпремиум». В них кожа малыша остается сухой до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: «Ин марзубум хазоруяк асрор дорад. Вахам хазор кисай ношунида». از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
3: سلام دوستانم. تصور کنید شما رو در چین به ضیافت دعوت کردن. روی میز چند نوع خوراک است. همه چیز جالب است. اما سوال پیدا می شود. از چی باید آغاز کنیم؟ اول باید دانست که دسترخوان عنعنوی چینی اکثر وقت دسترخوان مشترک است. طعام ها در میانه گذاشته می شوند و هر کس از آنها کم کم می گیرد. یعنی مقصد تنها سیر شدن نیست. اینجا خوراک یک قسمی معاشرت است. واسطه دیگری مهم چوبچه های خوراک خوری هستند. اگر استفاده آنها رو خوب ندانید خواتیر نشوید. اما این یک نزوکی خود رو دارد. چوبچه ها رو عمودی در کاسه برنج گذاشتن خوب نیست. این حالت می تواند مراسم های یاد بود را به خاطر آورد. اگر برای چوبچه ها جو یا تکیگاه باشد از آن استفاده کنید. در میز های کلونی دوره شکل بعضن قسم مرکزی میز می چرخد. برای گرفتن طعام لازم نیست که از بالای تمام میز دست دراز کنید. قسم دور زننده را آهسته به طرف خود گردانید. تنها اول نگاه کنید که کسی دیگر در همین لحظه خوراک نگرفته ایستاده باشد. و بهترین قاعده با صاحبان دسترخوان نگاه کنید. کی خوراک را آغاز میکنند؟ چای را چگونه پیشنهاد میکنند؟ کدام طعام اول داده میشود؟ بعضن یک بار مشاهده کردن از ازیاد کردن ده ها قاعده ها بهتر است. در خاطر نگاه دارید که در فرهنگ چینی خوراک بسیار وقت واسطه مهمان نوازی است. در برنامه آینده میفهمیم که چرا رنگ سرخ و رقم 8 در چین جایگاهی مخصوص دارند.
2: این مرزوبوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
4: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
5: Oh, we Marshmallow и Portugal The Man Phoenix. Трек с ощущением перезагрузки. Электронный драйв Marshmallow и фирменная легкая дерзость Portugal The Man Phoenix звучит.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده از کف مده ناموس را
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: فیغانی برگ و چرگ در حاشیه صدرنگی طبیعت Азия Плюс.

0: Союза.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахамы, телефоны и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Дэйма Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

Роллер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, ас профилхой босифат ва уствор. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: «Мамочка, не уходи» – знакомая фраза, от которой сжимается сердце каждой мамы. Как помочь малышу спокойно оставаться с няней или с кем-то из родственников и не превращать прощание в слезы? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про секреты мягкого расставания. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Ситуация, знакомая многим родителям, когда маме или папе нужно ненадолго уйти, а малыш категорически не хочет оставаться с няней или с кем-то из родственников. Что же делать? Прежде всего, нельзя исчезать тайком. Да, кажется, что так проще, малыш отвлекся, и мама уже за дверью. Но для ребенка это может стать настоящим потрясением. Он еще не понимает, что мама ушла ненадолго и обязательно скоро вернется. Гораздо лучше спокойно ему сказать: «Малыш, мама сейчас ненадолго уйдет, а ты останешься с няней. Вы поиграете, и потом я сразу вернусь за тобой». Начинайте с небольших промежутков времени. Например, сначала оставьте малыша ненадолго, всего на полчасика, а потом постепенно увеличивайте время. Пусть няня или родственник сначала побудет рядом с вами, поиграет с малышом, почитает ему книжку, поможет во время прогулки. Так ребенок постепенно привыкнет к новому человеку и почувствует, что рядом безопасно. Придумайте свой ритуал прощания: объятия, поцелуй и одна и та же фраза: «Я ухожу, но скоро за тобой вернусь. Не скучай». И главное, не переживайте, если с первого раза не получилось. Ведь для малыша расставание – это навык, которому тоже нужно научиться. Пусть каждый день вашего малыша будет наполнен любовью, заботой и ощущением безопасности. А ваше расставание пусть становится все легче, потому что самое главное для ребенка – знать, что мама и папа обязательно за ним вернутся. Пусть ваши дни и ночи будут спокойными, и помогут вам в этом подгузники «Совпремиум». В них кожа малыша остается сухой до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей. Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия Плюс» – твой саундтрек осени. And I come running to get you again. Our love is in flames.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Осень звучит ярко. Азия Плюс.

0: Дидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Вам знакома такая ситуация? Вы встретились с одним человеком, поговорили полчаса и вернулись домой в хорошем настроении. А после разговора с другим человеком чувствуете себя так, словно разгрузили вагон угля. И сразу возникает объяснение. Он забрал всю мою энергию. Но действительно ли дело в какой-то особой энергетике? Или у вашего состояния есть вполне психологические причины? Давайте разберемся.
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Есть люди, рядом с которыми мы расслабляемся. Нам не нужно подбирать каждое слово, изображать постоянное счастье или доказывать, что мы достаточно умные, успешные и хорошие. Нас слушают, даже если с нами не согласны. Наши чувства не высмеивают, а личные границы не воспринимают как личное оскорбление. В таком общении не приходится все время защищаться. Можно быть собой, ошибаться, шутить, молчать и не бояться, что каждое слово однажды используют против нас. А теперь вспомните общение, после которого вы чувствуете себя разбитыми. Возможно, собеседник постоянно жалуется, но не хочет ничего менять. Вы предлагаете решение, поддерживаете, объясняете, успокаиваете, а на следующий день все начинается сначала. Или человек превращает обычный разговор в соревнование. У кого жизнь труднее, кто больше заработал, чьи дети успешнее и кто лучше знает, как правильно жить. Есть и другой вариант. Вы постоянно контролируете свои слова, потому что боитесь вызвать раздражение, обиду или скандал. Вроде бы просто пьете чай, а внутри уже работает целая служба психологической безопасности. Конечно, такое общение может утомлять, ведь значительная часть ваших сил уходит не на сам разговор, а на внутреннее напряжение. Как ответить, как не обидеть, как оправдаться, как избежать конфликта. Однако не будем торопиться делить людей на тех, кто дает энергию, и тех, кто ее забирает. Иногда даже самый приятный собеседник кажется нам невыносимым, если мы не выспались, перегружены работой или переживаем личный кризис. Когда внутренние ресурсы на исходе, даже обычный вопрос «ну как дела?» может восприниматься как дополнительная рабочая смена. Поэтому важно учитывать не только человека напротив, но и собственное состояние. Есть еще один интересный момент. Мы не обязаны считать человека плохим только потому, что нам трудно с ним общаться. Возможно, у нас разные характеры, темп жизни, представления о близости или способах решать проблемы. Но если после каждого разговора вы чувствуете вину, тревогу, бессилие или раздражение, стоит обратить внимание на то, что происходит между вами. Попробуйте спросить себя, я действительно хочу поддержать этого человека или уже боюсь отказать? Я могу говорить откровенно или постоянно подстраиваюсь? Наше общение взаимное или все время держится на мне. И главное, разрешите себе отдыхать от общения. Вы не обязаны быть круглосуточной службой поддержки для родственников, друзей и знакомых. Даже у самого доброго человека есть право не отвечать на звонок немедленно. Ведь хорошее общение – это не обязательно разговор, после которого вы полны восторга. Иногда это просто возможность остаться самим собой и не чувствовать, что вы кому-то задолжали еще немного своей жизни. Так что в следующий раз спросите себя не только, почему этот человек меня утомляет, но и что происходит между нами и какие условия общения подходят мне лучше. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 335.
4: پس از انجام ساختمان بلندی سربندی نیروگاهی برقی آبی روغون در تاجیکستان باید به 335 متر رسد. برای مقایسه این از بلندی برج ایفل هم زیادتر است. بلندی ایفل با آنتن تقریبا 330 متر می باشد. سربندی روغون در رودی وخش ساخته می شود. لایحه ساختمانی نیروگاه برقی آبی را با اقتدار 3780 مگاوات پیش بینی می کند. عین زمان انجام پوره لایحه برای سال 2033 به نقشه گرفته شده است.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
2: رادیو آسیا پلاس.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
6: Баҳсу ба Россия ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
7: Радио Азия Плюс.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Zeplug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл.
0: Машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Джоан Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shades of Blue вместе с Азия Плюс.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: گر غبار خاطری از دوستان بینی مرنج که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست. زیبو نیسا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: سوچنه، وستوچنه. Радио Азия Плюс.

0: آهنگ باخای اوریان در یک موج آسیا پلوس.
1: یوسف زمانی

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Вала».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус – бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси – хамрахи и хамешаги.
3: То ранч тахаммул накуни, ганч набини. То шаб нарават, суб, адидар нагардат. Саъди.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дӯсти молиявии шумо.
1: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гарми у осоиш, бахар як хонадон.
1: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы» на ресницах.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل. دوستی مالیوی شما.
4: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс».

Азия Плюс.

0: Radio. Asia Plus.
1: Я спустя много лет

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Religion, певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenia, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Олами Рояк Сухан Вайронкунат. Рубахони Мурдаро Шейронкунат. Мавлоно.
2: Интиколи пуль тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти моли.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: В техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамишаги.
3: Бехтарин гавхари ганджинаи хасти. Сухан аст. Гар сухан джон набуват. Морда чаро хамош аст. Салими Техрони.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
1: Фасли андеша ва тасвирҳои бемуаллиф. Тирамоҳ дар Азия Плюс.

Мюллер истесол кунандай муваффакит дару Тереза аз профилхои босифат ва уствор. Роллер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Осень в

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит «Бамбалео».